0: FM.
1: Знаем, что любишь.
0: 101.5.
2: Твое время. 4 часа.
3: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л-номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.

нас оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вива.

0: свое время.
1: 5 часов.
0: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Выборы 2026.
1: Партия пенсионеров. За нормальную жизнь для всех поколений. Голосуйте за партию пенсионеров.
2: Силой единства все преодолеем. Вместе победим. Партия «Единая Россия». Номер один в избирательном бюллетене.
3: Партия «Справедливая Россия» за повышение пенсий, за минимальную пенсию 60 тысяч рублей, ежеквартальную индексацию пенсий, 13-ю пенсию ежегодно каждому пенсионеру. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков.
2: Единство сильнее любых испытаний. Вместе победим. Партия «Единая Россия» номер один в избирательном бюллетене.
1: Партия пенсионеров. За нормальную жизнь для всех поколений. За доступную медицину. Свое жилье без пожизненных долгов. Образование без поборов. Честную пенсию и справедливые тарифы. Мы все заслужили нормальную жизнь. Голосуйте за партию пенсионеров.
4: 20 сентября 2026 года дополнительные выборы депутата Волгоградской областной думы по Кировскому одномандатному избирательному округу номер 18. 20 сентября 2026 года голосуйте за КПРФ. Голосуйте за социализм. Голосуйте за Вячеслава Шаповалова.

0: Выборы 2026.
1: Силой единства все преодолеем. Вместе победим. Партия «Единая Россия». Номер один в избирательном бюллетене.
2: Партия пенсионеров. За нормальную жизнь для всех поколений. Голосуйте за партию пенсионеров.
3: Партия «Справедливая Россия» за повышение пенсий, за минимальную пенсию 60 тысяч рублей, ежеквартальную индексацию пенсий, 13-ю пенсию ежегодно каждому пенсионеру. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков.
1: Единство сильнее любых испытаний. Вместе победим. Партия «Единая Россия» номер один в избирательном бюллетене.
2: Партия пенсионеров. За нормальную жизнь для всех поколений. За доступную медицину.

0: Выборы 2026.
1: Партия пенсионеров. За нормальную жизнь для всех поколений. Голосуйте за партию пенсионеров.

0: Партия «Единая Россия». Номер один в избирательном бюллетене.
1: Партия «Справедливая Россия» за повышение пенсий. Чиновники обещали пенсии в размере 40% от заработка человека, но реальные пенсии почти в два раза меньше. «Справедливая Россия» борется за минимальную пенсию 60 тысяч рублей, ежеквартальную индексацию пенсий, 13-ю пенсию ежегодно каждому пенсионеру. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков.
2: Пенсионеров. За нормальную жизнь для всех поколений. За доступную медицину. Свое жилье без пожизненных долгов. Образование без поборов. Честную пенсию и справедливые тарифы. Мы все заслужили нормальную жизнь. Голосуйте за партию пенсионеров.
0: Единство сильнее любых испытаний. Вместе победим. Партия «Единая Россия». Номер один в избирательном бюллетене.

0: Волгоград FM. 101.5. Твое время. 6 часов.
1: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ 34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Выборы 2026.
1: Я устала. Разрываюсь между домом и работой, чтобы обеспечить своим детям достойное будущее.
2: Я оставил родителей и переехал в большой город, потому что дома нет ни работы, ни перспектив.
3: Я занимаюсь бизнесом вопреки всему. Я не прошу помощи у государства. Просто не мешайте делать свое дело.
4: Я обеспечиваю порядок и безопасность в стране, а в ответ не получаю от государства обещанного.
5: Мы все это слышим и знаем, что делать. Выбери ЛДПР. Спаси Россию.
6: Партия пенсионеров. За нормальную жизнь для всех поколений. За доступную медицину. Свое жилье без пожизненных долгов. Образование без поборов. Честную пенсию и справедливые тарифы. Мы все заслужили нормальную жизнь. Голосуйте за партию пенсионеров.
7: Мы живем в великой стране. У нас есть все. Героическая история, талантливый народ, богатейшие недра. Нет их справедливого распределения. Давайте коротим жалеющих на войне олигархов. Давайте построим достойную жизнь трудового народа. Для этого нужен социализм. Социализм – это значит дышать полной грудью. Человек праве жить, а не выживать.
8: За КПРФ. Номер 8 в избирательном бюллетене.
9: Единство сильнее любых испытаний. Вместе победим. Партия «Единая Россия». Номер один в избирательном бюллетене.

0: Выборы 2026.
1: Партия «Справедливая Россия» выступает за снижение цен. Стоимость продуктовой корзины постоянно растет, а люди едва сводят концы с концами. «Справедливая Россия» борется за государственный контроль над ценами, ликвидацию монополии крупных торговых сетей, социальные товары по фиксированным ценам. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков.
2: 5 лет назад в Госдуму пришли новые люди. Нас было 15. Достаточно, чтобы изменить многое.
3: Мы добились пересдачи ЕГЭ. Защитили микропредприятия и айтишников от роста налогов. Приняли 230 хороших законов.
2: И главное, показали, политика может быть другой. С доверием и уважением к людям.
3: Потому что люди важнее любых ограничений.
2: Люди для нас вообще прежде всего.
4: Партия пенсионеров. За нормальную жизнь для всех поколений. Голосуйте за партию пенсионеров.

0: Спонсор точного времени ООО «Центр хирургии глаза» на улице Базарова, 20.
1: Твое время.
2: 7 часов.
1: Реклама.
3: У меня что-то со зрением? Или, может, вы забыли нолик в конце дописать? Это вообще реально?
4: Вам не кажется. В Центре хирургии глаза до 30 сентября лазерная коррекция зрения от 10 тысяч рублей за один глаз. Телефон 52-92-92. Улица Базарова, 20.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Радиоканал «Волгоград-ФМ» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л-номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: «Волгоград-ФМ» в ритме твоего города. 101,5.
7: Информационный конвейер.
8: Это «Волгоград-ФМ». С вами Дарья Колотина. В эфире новости.
9: С сентября текущего года в России, включая Волгоградскую область, изменятся правила перевозок в поездах. Пассажирам поездов дальнего следования при покупке билетов будут обязаны указывать номер телефона или электронную почту для получения уведомлений об изменениях в расписании. Для людей на инвалидных колясках вводится приоритетная покупка мест в специализированных вагонах, число которых в свободной продаже будет ограничено. Также отменяется требование возвращать билеты с указанием мест на пригородные поезда только в кассе, а сопровождающие больше не смогут занимать специализированные места без самого пассажира с инвалидностью.
10: Доля нелегального оборота сигарет в России во втором квартале текущего года составила 9% от курящего населения, незначительно снизившись годом ранее, по данным всероссийского исследования ОНО НЦК, охватившего свыше 1000 населенных пунктов в 85 регионах. Больше половины контрфакта поступает из стран ЕАЭС, где доминирует продукция белорусских брендов. Географически ситуация варьируется от нулевого уровня в Магаданской области и Ненецком автономном округе до максимума в Чеченской республике. А среди федеральных округов от 1,5% на Дальнем Востоке и до 19,5% на Северном Кавказе. При этом наименьшая доля незаконного оборота зафиксирована в городах-миллионниках, а наибольшая в сельских поселениях. 1 марта будущего года в Волгограде, как и по всей России, вступят в силу поправки, согласно которым водители начнут автоматически лишать прав после планового визита к врачу. Если медик диагностирует заболевание, несовместимое с управлением автомобилей, данные через электронные документы оборот будут мгновенно переданы в МВД для аннулирования удостоверения. Это положит конец практике, при которой люди годами ездили с опасными диагнозами до следующей медкомиссии, а правоохранители получат лишь сигнал о наличии противопоказаний без разглашения врачебной тайны. Как пишут РИА Новости, уже в сентябре жители Волгограда получат возможность открыть кошелек цифрового рубля прямо в мобильном приложении своего банка, где на стартовой странице появится специальная кнопка с соответствующей символикой. Первыми осенью расплатиться новой валютой смогут клиенты магазинов с годовым оборотом свыше 120 миллионов рублей, после чего охват постепенно расширится. Любые транзакции для граждан будут бесплатными, а для предпринимателей комиссии окажутся значительно ниже стандартных банковских ставок. При этом максимальная сумма пополнения счета будет ограничена 300 тысячами рублей в месяц. В Центральном парке Волгограда построят амфитеатр на 1500 мест для просмотра шоу фонтанов. Контракт с подрядчиком заключен накануне. Работы начнутся в ближайшее время. Объект площадью свыше 1000 квадратных метров расположится на возвышенности вдоль улицы Батальонной у самого большого фонтана ансамбля. Амфитеатр будет иметь несколько уровней со скамейками, соединенных лестницами. Их оборудуют неоновой подсветкой, а в межлестничных пространствах разобьют клумбы. Для естественной тени по периметру высадят цветы. Одновременно близится к завершению строительство фонтанного комплекса. Идет облицовка чаш. В скором времени начнется монтаж оборудования. С вами была Дарья Колотина. Каждый час в выпуске новостей на Волгоград-ФМ.
7: Информационный конвейер.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Олег Шарапов и Дина Косичкина в утреннем шоу 3-4 на Волгоград ФМ.
2: Ну, доброго всем утра, друзья. 4 уже сентября, и у нас пятница на нашем на нашем календаре, получается. По сути, это первая пятница осени, друзья. Ну, аккуратнее там будьте, если что, там сильно там не впадайте в какие-то депрессии. Обещают там на следующей неделе уже понижение температуры.
3: Ну, в конце концов, какао с маршмеллоу никто не отменял.
2: Да, теплый плед.
3: На подоконнике посидеть.
2: Да, желательно.
3: Читать какую-нибудь книжулю.
2: Желательно, чтобы окно было закрыто, и вы сидели на подоконнике не выше шестого этажа.
3: Не с той стороны окна.
2: Кто его знает. Может быть, под маршмеллоу и полетим.
3: Сентябрь горит.
2: Короче, мы тут решили вам поднимать настроение всем, чем только можем. У нас есть, конечно, для этого специальные рубрики. Тут и прогноз погоды, кстати, пока еще положительный. Вообще минуса не ждите, так что будет только плюс. Также плюсовая история с календарем, потому что там только положительные, опять же, факты. Мы озвучим о том, что в календаре спрятано события всякие там прикольные, необычные.
3: Да, в общем,
2: праздники.
3: Если честно, мы прям не радиопередача, не радиошоу, а какой-то сито, Олег.
2: Да, просеиваем все.
3: Да, и все негативное, вот это чернушное мы оставляем
2: себе.
3: Хотелось бы вообще подольше пожить, если честно. Мы что-то все дофаминовое, вау.
2: Да-да-да.
3: А у нас все, у нас есть студия черно-белая сейчас уже, если честно.
2: Значит, в этом части также будет конкурс «Проще простого». И, конечно, рубрика «Сенсация», опять же, с курьезами. Надеюсь, что они будут к этому моменту. Ну и, по-моему, афишу Дина тоже припасла.
3: Таки да. Значит, смотрите, пока погода, как сказал Олег, более-менее вполне себе.
2: Да, кстати.
3: Надо, правильно, идти на улицу, выходить гулять. А можно еще и посмотреть кино прямо под открытым небом в Комсомольском саду. Продолжаются, естественно, разного рода, не скажу, что премьеры, показы фильмов. И в ЦПКО, в Центральном парке культуры и отдыха. Значит, из того, что можно посмотреть сегодня, 4 сентября, в ЦПКО, мультфильм «Гадкий я 2». Это было вчера. Сегодня «Гарри Поттер и тайная комната». Завтра, 5 сентября, угадайте что, «Гарри Поттер и узник Азкабана». А 6 сентября, угадайте что, наш любимый Поттерманы, «Гарри Поттер и кубок огня».
2: Ё-моё, класс.
3: Вход свободный, если выбираете места попроще, или 200 рубликов за кресло в лаунж-зоне ЦПКО. Захватывайте с собой пледы, чтобы удобнее расположиться и не замерзнуть.
2: Отлично, друзья. Ну, в принципе, все, мы готовы стартовать. Надеемся, что вы тоже вместе с нами и прокричим как раз ту самую нашу любимую кричалку. Ты слушаешь, родное волгоградское...
3: Утреннее.
2: 3-4.
3: В эфире.
1: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград FM.

0: Реклама.
1: Думаете, это распродажа? Нет, это настоящая ликвидация в сети магазинов «Обойная сила». Если вы ждали

0: Университетский 91А, Иштеменко 36. Предложение действует до 30 сентября 2026 года.
1: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30. 98 90 30.
2: Всем-всем-всем! Рыба Камчатского края, красная икра, морские деликатесы. С 30 августа по 5 сентября. Волжский ТЦ «Волгомол» 0+.
3: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой!
4: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
3: Тогда в Полипрофиль 977-377.
5: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ» 52-62-44.

0: Погода на Волгоград ФМ.
1: Итак, друзья, в городе на Волге на данный момент прекрасная облачная, но с прояснениями погода. Осадков сегодня не ожидается. На данный момент плюс 19. А что касается погоды днем, на пике мы дойдем до отметки в плюс 29. Ночью столбик термометра опустится до отметки в плюс 17. Завтра, в субботу, ну и в целом в воскресенье, нас, что касается температуры, ждет днем достаточно высокие показатели. Плюс 30, с одной лишь разницей, что в субботу все-таки облачно с прояснениями, а в воскресенье нагрянет дождь. Ночью в субботу плюс 20, в воскресенье плюс 14.
0: Волгоград ФМ. Утреннее шоу 3-4.

0: Да что ж за день ты сегодня такой?
1: Давайте заглянем в календарь и посмотрим, что за день сегодня такой. Напомню еще раз, что у нас сегодня 4 сентября. Разные бывают варианты с праздниками. Конечно, многие из них придуманы человеками только для того, чтобы позабавить самих человеков. Например, сегодня день рождения игры «Что, где, когда». Да, отвечать
2: что
1: будет...
2: «Что наша жизнь».
1: Да, игра.
2: А я думала, сова.
1: Ну. Так. Да. Что там у нас? Знаменитые фамилии Друзь.
2: Бурда.
1: Бурда.
2: Господин Борщевский.
1: Борщевский тоже, причем господин именно.
2: Так, госпожа Друзь.
1: Госпожа Друзь тоже была?
2: Да. Дочка. Да. Угу. Ну, если честно, вот сразу понятно, когда мы закончили смотреть, что угу. где, когда, да, Леш?
1: Да.
2: По фамилии.
1: Ну и, конечно же, Человек Крюк. Ой, Человек Крюк. Борис Крюк.
2: Да.
1: Да.
2: Так, сегодня еще и день... Ну, сегодня же пятница, поэтому сегодня день оттяга.
1: День оттяга?
2: Да. Возможно, для кого-то сегодня день все-таки подтяга.
1: Ну, пятница, тренировка, потому что никто не отменял.
2: Среда, пятница, да, вдруг у кого-то качалочка.
1: Есть такие люди.
2: Приходите, тем более еще сегодня приходите не только в качалку, приходите еще и в зал единоборств отметить Международный день тхэквондо.
1: Прикольно. Нашел вчера, Дин,
2: так.
1: прикольный челлендж, который стали устраивать в наших спортивных залах. Не видела?
2: В спортивных залах?
1: Да.
2: Не, я видела только тот челлендж, что мужики перестают мыться.
1: Нет, ладно, дети. Дети занимаются разными видами спорта.
2: Так.
1: В том числе тхэквондо, например, мальчишки. Или, например, гимнастика девчонки.
2: Так.
1: И, соответственно, стоят две шеренги друг перед другом.
2: Угу.
1: Соответственно, тренера жмут друг другу руки. Вот. Ну и
2: типа
1: девчонки...
2: команда на команду?
1: Нет, девчонки говорят, показывают какое-то движение, мальчишки должны повторить.
2: Ага.
1: Мальчишки показывают какое-то движение своего вида спорта,
2: ага.
1: девчонки должны повторить. Вот, гимнастки, конечно, молодцы.
2: Всех уделали.
1: Да, значит, рукопашники были и борцы. Ну, прикольно, на самом деле, выглядит, потому что есть, например, броски, которые в самбо, которые девчонки не смогли повторить. Прям просто как раскоряки.
2: Ага.
1: Вот, тем временем, все, что показывали девчонки, все выполняли мальчишки. Короче, ну, круто выглядит, очень прикольно. Спасибо вам за такое. Уже в нескольких залах я такое видел, несколько видосов, которые набрали.
2: А как шахматы, вот, вот допустим, стоят борцы
1: там
2: и шахматисты?
1: Там только чесать лоб, получается, там, ну, стучать по часам каким-то. Ну, как-то так.
2: В целом повторить можно.
1: Ну, наверное.
2: С теми фигурами или не с теми вопрос, но
1: да.
2: тем не менее. Так, сегодня еще день специалиста по ядерному обеспечению России.
1: Угу, прикольно.
2: А чем они обеспечивают? Где-то заряжают...
1: Батарейки?
2: Ну нет, не батарейки.
1: Ядро?
2: Ну, получается так?
1: Ну да.
2: Разгоняют что-то?
1: Да, день разносчика газет.
2: Угу.
1: Не заразы, газет, друзья. Да, были такие ребят, которые в свое время разносили газеты. До сих
2: Все
1: пор,
2: меньше,
1: кстати...
2: меньше
1: их. До сих пор я вижу газеты в некоторых...
2: Почтовых ящиках.
1: Почтовых ящиках, но в своем доме.
2: А-а-а.
1: Прикинь. Я думаю, выписывают, получается, платят деньги за это. Не, ну, есть староверы такие, которым нравится именно листать что-то бумажное.
2: Пахло, чтобы типографией, типографской
1: да.
2: краской.
1: Да-да-да.
2: Так, сегодня день овощей отмечаем.
1: Угу.
2: Ну, в целом, можно просто любого вялого чувака назвать таким словом.
1: Да.
2: День перерыва на искусство. Да, но перерыв мы будем делать чуть попозже. День... О, Олеж.
1: Да.
2: Поздравляю тебя с днем многодетной семьи.
1: А, есть
2: но
1: такое.
2: В Белгородской области.
1: А, жаль, конечно, мимо.
2: Видимо, в Волгоградской области такой праздник не отмечают.
1: Ну да.
2: Поэтому, извините. День хомячка.
1: Угу.
2: День хомячка. Так, ну и давайте перейдем к событиям. Ой, ё-моё, у меня такой список событий. Давайте поскорее.
1: США. Запатентована фотокамера с катушкой пленки. Зарегистрирована торговая марка Kodak в 1888 году.
2: У меня сильно раньше новость, Олеж. Ну сильно. Там даже нет приставки 1000. Там просто 476 год,
1: так.
2: 4 сентября распалась Западная Римская империя, конец античности.
1: Ничего себе, вот оттуда все значит, и началось.
2: И покатилось.
1: И понеслось. Да.
2: В США основан город Лос-Анджелес, 1781 год. А, я правильно понимаю, у них тоже сегодня день города, поет Виа синяя птица.
1: В продажу поступили первые в мире колготки в 1959 году.
2: Здорово, что именно ты этому рад. Так, открыт архипелаг в Северном Ледовитом океане, Северная Земля. А, что еще? Москва-Нью-Йорк был совершен первым советским реактивным пассажирским самолетом Ту-104А. Собственно, первый полет по этому маршруту. В 1957 году НАСА основана, выведена, точнее, в космос первая орбитальная геофизическая обсерватория. В 1964 году, ой, будем Сашку Морозова поздравлять с переименованием Свердловска в Екатеринбург.
1: О, 1998 год, основана компания Гугулюгулюгулюгулюг. Помнишь видео?
2: В инду, да.
1: В какой-то индийской школе.
2: Да-да-да.
1: Google. Да, компания Google.
2: Так, ну и, соответственно, да, у меня тоже все.
1: Давайте тогда уже что-то вот подробнее будем изучать в конкурсе «Проще простого», потому что мы же как бы сами себе же подсказок и накидали, какую тему взять. Ну, а вам желаем удачи заранее.
3: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград-ФМ. Реклама. Доброго утра вам желает электромонтажная компания «Юга».
4: Электромонтажная компания «Юга» предлагает монтаж электропроводки, установку осветительного оборудования, подключение электрооборудования и силовых электрощитов, прокладку кабельной и воздушной линии и многое другое. Работаем с юридическими и физическими лицами. Телефон 8-937-540-94-94.

0: Генерируй чеки в приложении «Друзья акварели», выбирай свою ячейку и выигрывай. ТРЦ «Акварель». Удача ближе, чем думаешь.
1: Акция действует до 18 октября 2026 года. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте акварельцентр.рф. Категория 18+. Подробности на акварельцентр.рф.
2: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
3: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
2: Тогда в Полипрофиль. Волжский, 205-505.
4: В славянских обоях сегодня для вас. Ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной, что в доме у вас. Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
5: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62

0: на Волгоград FM.
1: Да, друзья, это конкурс «Проще простого». Можно позвонить по номеру телефона 39-115. Чтобы что? Вот вопрос, да, конечно. Он, в принципе, такой довольно простой, не риторический вовсе. Можно прямо сейчас выиграть классный подарок, друзья. Еще раз напоминаю, что на этой неделе мы разыгрываем в нашем конкурсе «Проще простого» подарочек от бассейна, друзья, нашего старого доброго центрального бассейна «Физакадемия», который принимает всех на проспекте Ленина, 74, между Физакадемией и ареной. Соответственно, приходите, на двоих разыгрываем сегодня вот такой вариант посещения. Можно будет реально поплавать, можно будет реально понырять. Естественно, желаем вам удачи заранее. Ну и, как всегда, напомню, что в самом конкурсе все очень просто. Один вопрос, два варианта ответа. Вы просто звоните и отвечаете, а точнее, выбираете вариант ответа. Вот и все. 39-115 наш номер телефона. Вот сейчас можно позвонить, либо в нашем Макселе телеге ответить первым на вопрос, который задаст сейчас Дина Косичкина.
2: Да. Значит, смотрите, у нас же, помним, да, что 4 сентября 1991 года город Свердловск переименован в Екатеринбург.
1: Угу.
2: А вот, а в честь какой императрицы, давай-ка выясним,
1: угу,
2: город получил свое имя? Екатерина Первая или Екатерина Второй, а?
1: Прикольно, а? Прикольно, прикольно.
2: Видали?
1: Видали?
2: Угу.
1: Угу. Ну, а хороший вопрос, кстати.
2: Сейчас народ скажет, а в 1991 году правил не Екатерина вообще.
1: Я думал, ты сейчас скажешь, в честь кого? Екатерины Второй или Елизаветы Первой? Короче.
2: Или Василисы Премудрой.
1: Или вот такой вариант тоже возможен. Короче, еще раз напомню. 927-522-1015 – это номер нашей телеги или Макса. Пишите туда правильный ответ, забирайте подарочек.
0: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград FM.

0: Реклама.
1: Нужны металлочерепица и профнастил? В Билдж обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
2: Раньше поход к грумеру был неприятной необходимостью из-за стресса. Теперь превратился в обычный день.
3: Благодаря экспресс-успокоин все процедуры для вашего питомца пройдут налегке. Просто дайте ему таблетку перед визитом. Экспресс-успокоин. Стресс надолго? Используйте курс успокоин. Покупайте в зоомагазинах вашего города. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь у ветеринарного врача.
4: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
5: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Главные события и курьезы. Сенсация. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
1: Ну, давайте, что ли, по-быренькому пробежимся по новостям, которые прилетели со всего света, между прочим. Дин, что у тебя?
2: Так, житель Нью-Йорка чудом выжил после удара молнии в ногу.
1: Ну, ничего себе.
2: В ногу.
1: В ногу.
2: В ногу. То есть, получается, он шел на руках?
1: Ну, как вариант.
2: Судя по всему.
1: Да.
2: Инцидент произошел 1 сентября на Стейтен-Айленде, когда Томас Фахми направлялся к стоматологу во время грозы. Ну, на видео видно, что он в целом идет по стандартной схеме, ногами в асфальт, держал зонт. В общем, ему, конечно, прилетело знатно, но он ничего, нормально. После удара он почувствовал покалывание, онемение, сильную боль, жжение по всему телу. Провел ночь в больнице под наблюдением врачей, при этом серьезных повреждений, даже ожогов у него не обнаружили. Вот.
1: Как будто намечается новый супергерой.
2: Видео имеется этого момента.
1: Ну, да,
2: то есть,
1: да.
2: Это не просто в тексте.
1: Сначала кого-то кусает паучок, потом он становится Человеком-пауком, а здесь...
2: Это новый Флэш.
1: Человек-молния. Прикольно. Короче, все нормально с ним.
2: Да.
1: Ну, да,
2: ну, подхрамывал, конечно, но в целом
1: хорошо.
2: Норм.
1: Значит, российские ученые, которым нечем заниматься, они подумали, а давайте-ка развенчаем миф о самом гигиеническом материале для разделочных досок.
2: Ну-ка.
1: Взяли доски разных материалов.
2: Ну, мне кажется, металл.
1: Значит, смотри, и поехали. Значит, поверхность досок стекла, полипропилена, акрила и дерева. Значит, они за все это мясным фаршем, значит, затерли. Ну, как будто бы что-то готовилось. Потом мыли все одинаково. Терли примерно минуту губкой, используя жидкость для мытья посуды. Ну, либо отправляли в посудомоечную машину. То есть два варианта использовали мытья. Потом оставляли на 2 часа при температуре плюс 25 градусов. Средняя температура для квартиры. Мокрые не вытирали. Исследования проб под микроскопом показали, что ни в одном из экспериментов существенного микробного обсеменения выявлено не было. То есть достаточно просто
2: можно
1: мыть
2: юзать
1: любую доску, и они будут приблизительно одинаковые с точки зрения количества бактерий. Короче, точнее, их практически не должно быть. Вроде как будто вот так. Имейте в виду этот факт, друзья, от российских ученых, которым, как говорится, что выплатили огромные премии.
2: За это исследование.
1: За это исследование. Ну, по крайней мере, может быть, не всем ученым. Но...
2: Я как раз видела рекламу, значит, ну, естественно, одной из разделочных досок.
1: Ага.
2: И было сначала на камеру написано, ну, точнее, снято о том, как пластиковые доски стираются, что там остаются зазубрины, значит, от ножа.
1: Да-да-да.
2: Естественно, туда все попадает. Ай-яй-яй, царит вообще беззаконие, антисанитарий.
1: Да.
2: Потом, значит, деревянные доски.
1: Такая тоже.
2: Что-то чего-то, что-то чего-то. А вот стеклянная, вот я не помню, там то ли стеклянная, то ли какая-то полуметаллическая.
1: Угу.
2: А вот этот материал наш, который вы получите, ну, по ссылке, если перейдете и заплатите нам вот столько, вау, классно, чудно, стерильно.
1: Прикольно. И прямо сейчас, вместе с этой доской, вы получите еще
2: гараж,
1: 3 доски.
2: Да. Да, да, да.
1: Ты все-таки смотришь телемагазин, как и я, да? Впереди второй час утреннего шоу 3-4. А у нас, кстати, обещают прибыть к нам гости. Обязательно пообщаемся в рамках нашей любимой рубрики «Креативный драйвер». В общем, всем хорошего настроения.
2: Всем добро пожаловать.
1: Продолжаем.
0: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград FM.

0: Твое время.
1: 8 часов.
2: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5.
3: Спонсор новостей ООО «Рострубосталь».
4: Информационный конвейер.
5: Волгоград ФМ, с вами Дарья Голотина. В эфире новости. Министерство образования и науки России планирует увеличить число иностранных студентов отечественных вузов до 500 тысяч человек. О чем заявила заместитель главы ведомства Ольга Перова на сессии Восточного экономического форума. Она подчеркнула, что текущий показатель уже составляет 422 тысячи обучающихся, поэтому достижение новой планки является гарантированными, пишет ТАСС. Вице-премьер России Александр Новак на полях Восточного экономического форума заявил о стабильной ситуации с дизельным топливом в России, отметив, что большая часть независимых АЗС уже снабжается горючим, и их число будет расти. По его словам, 7 сентября состоится совещание по рынку топлива для обсуждения соглашения регионов с независимыми заправками. Власти намерены не допустить затоваривания дизеля и при необходимости разрешат его экспорт. А демпфирующий механизм менять не планируется, так как все необходимые правки были приняты весной. Кроме того, чиновник рассказал о планах по развитию атомной энергетики и совместных проектах с Китаем. С наступлением осенне зимнего периода, когда риск заболевания ОРВИ гриппа значительно вырастает в России и Волгоградской области, начинается прививочная кампания. Постановка обновленных вакцин с учетом рекомендаций ВОЗ уже идут в регионы. Однако для максимальной эффективности медики настоятельно рекомендуют сделать прививку заблаговременно, особенно людям из группы риска, беременным женщинам, детям, гражданам старшего возраста и пациентам с хроническими заболеваниями, пишет «Высота 102». В учебном корпусе Волгоградской консерватории открылся бесплатный центр креативных индустрий для 100 школьников от 10 до 17 лет, где в рамках федерального проекта «Придуманного России» на базе 5 студий дети осваивают современное оборудование по двухгодичной модульной программе. Первый год посвящен знакомству со всеми направлениями, а второй – работе над проектами под руководством наставников. Открытие стало частью масштабной модернизации культурной инфраструктуры региона губернатором Андреем Бочаровым. Администрация Волгограда определила подрядчиков капитального ремонта моста через Волгодонской судоходный канал имени Ленина. Ростовскую компанию, которая за 625 миллионов рублей с весны будущего года до 1 января 2028 года выполнит ремонт опор и пролетных строений, заменит гидроизоляцию, деформационные швы, дорожное полотно на самом мосту и подъездах к нему, а также смонтирует новые линии освещения, парапетное ограждение и обновит трамвайные пути и контактные сети, пишет «Высота 102». Курс валюты на сегодня: доллар 86 рублей 89 копеек, евро 100 рублей 60 копеек. С вами была Дарья Колотина. Каждый час в выпуске новостей на Волгоград FM.
4: Информационный конвейер. Реклама.
6: Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43 00 20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Олег Шарапов, Дина Косичкина. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
2: Да, друзья, доброго утра. В очередной раз желаем вам. Сегодня пятница, 4 сентября, 8:04 на часах родинных. И еще раз напомню, что у нас есть очень крутая рубрика и целый проект «Креативный драйвер», спонсором которого является ООО «Спорт», спортивный клуб «О2 Фитнес». И сегодня, так сказать, итоговая беседа, связанная, так сказать, с окончанием этой недели. Мы непосредственно в гостях приветствуем нашу гостью, которая уже является опытным спортсменом.
3: И опытным ходуном на радио,
2: да, друзья, в гостях у нас непосредственно Ктодин.
3: То есть вы не только фитнес, получается, сегодня представляете, но и ходьбу.
2: Ходьбу, получается, да, в какой-то степени.
3: Такие у нас истории. Итак, друзья, самое время поболтать.
2: Елена Мелешкина сегодня в гостях.
3: Лен, доброе утро, да.
4: Доброе утро.
3: Лен, самое время поболтать в целом не только о клубе, да, мы сегодня, но и вообще в целом о любви к фитнесу. За эфиром ты сказала о том, что в целом немножко поменялась история, поменялась аудитория, которая пошла в фитнес. То есть, я так понимаю, больше людей, которые не только хотят нарастить мускулатуру и ходят только для того, чтобы подкачать баночки, но и в целом, кто занялся своим здоровьем, понял, что пора.
4: Да, за последние 5 лет, если опираться на опыт нашего клуба, mm-hmm. и, в принципе, на такие серьезные организации, например, как «Фитнес-дата», есть такая исследовательская большая компания, то за последние года увеличилось, во-первых, объем посетителей.
3: Возрос.
4: Да, mm-hmm. да, то есть люди стали доверять, вовлеченность стала больше к фитнесу mm-hmm. и в фитнес непосредственно. И, конечно, поменялся сам целевой потребитель. То есть если раньше, мы помним, всегда это были молодые люди, которые хотят изменить свое тело, красота.
3: Фитаняши.
4: Да. И немножко мы не смотрели, каким способом мы это делаем. Да, там какие-то бывали разные истории. То сейчас основная целевая аудитория, она стала, во-первых, повзрослее. И поосознанней, что не может не радовать. С одной стороны, люди стали, которые посещают фитнес-клуб, они более возрастные стали. То есть у нас дошли до нас люди...
3: 55+.
4: Да, то есть их все больше и больше, и они уже не стесняются, и они активные потребители услуг не только групповых программ, но и тренажерного зала. То есть это, и причем они такие активные, позитивные, от них
3: можно... Загоняли еще... тренера, да?
4: Да, можно еще много чему поучиться у них. В принципе, вообще фокус потребления услуги, он изменился на здоровье, и не только физическое здоровье, но и на ментальное здоровье в том числе. Тренировки стали не только способом снять стресс или тревогу, ну и, вернее, наоборот, они стали способом снять стресс и тревогу, а не только похудеть.
3: Чудненько, то есть там такое дофаминовое место?
4: В том числе, да.
3: Получается так. Так, ну, в целом, получается, про мотивацию мы тоже уже затронули, да, этот момент. Вот что касается все-таки, если обратить внимание в целом на клуб О2, О2 Фитнес, я понимаю, Лена очень скромно, на самом деле, за эфиром говорила, ой, ну что мы вот впрямую будем говорить о клубе и все, давайте просто поговорим о фитнесе, но мы с Олегом не можем не отметить, когда мы пришли к вам в О2 Фитнес, что это действительно место, в котором очень удобно, комфортно заниматься тем самым фитнесом. То есть нет такого, что где-то народ выбирает некий компромисс. То есть абонемент подешевле, но условия похуже, подвальное помещение, старые тренажерчики, вот, но поближе к дому вроде как. У вас и место хорошее, и абонемент по адекватной стоимости, и, соответственно, на первом этаже со всякими приточками воздуха, то есть нет такого, что народ задыхается там и так далее в 16-м подходе.
4: Ну да, в принципе, это вообще концепцию мы изначально разрабатывали, что воздух дважды дышалось хорошо, чтобы не было каких-то сторонних запахов и прежде всего комфортно, потому что любому человеку при выборе клуба должно быть комфортно. То есть это как свой врач. Да, то есть мы выбираем своего врача, которому мы доверяем, или там своего специалиста по волосам, потому что мы доверяем свои волосы именно этому. Здесь то же самое. В клубе должно быть комфортно. Прежде всего, то есть, да, кто-то выбирает что-то яркое, шумное, движное, ему нужен движ, это одна целевая аудитория. Кому-то нужно поспокойнее и люди, которые похожи на него по его интересам. Кому-то важно, чтобы было окошко, воздух, как это у нас, да, и чтобы было комфортно заниматься. То есть вместо, чтобы у человека был результат, чтобы он ходил регулярно, а это основная цель, чтобы получить какой-то результат. Должно быть комфортно в клубе, место должно быть комфортное максимально для него, для конкретного человека. Поэтому нужно всегда, когда вы выбираете клуб, сходить, посмотреть, сходить в гости, попробовать, пощупать. Как и тренера. Тренера тоже все разные, с разными целевыми показателями, с разными компетенциями в том числе. И если какая ваша цель? Если вы выбираете клуб, начните с того, какая моя цель, что я хочу от клуба. То есть не все ходят на самом деле накачаться и стать мистер Вселенным. Многие ходят... как мы говорили,
3: поддержать здоровье просто.
4: Да, поддержать здоровье, снять стресс. А иногда просто снять все свои социальные роли, потому что мы везде...
3: В качалке все равны.
4: Ну, не только. Мы везде какие-то роли играем. Папы, мамы, руководители, подчиненные и много-много-много. А там ты приходишь, ты Маша, Петя, Вася, и такой же рядом с тобой Маша, Петя, Вася, с которым ты можешь поговорить, пообщаться и снять стресс, и при этом еще поддержать свое здоровье и физическое тело.
2: Да, друзья, напомню, что у нас сегодня в гостях типа соответственно, Елена Мелешкина, можете задать ей вопрос. Да, дело касается чего? Нашего фитнес-клуба О2, о котором мы целую неделю здесь рассказываем. Вот напрямую можете задать вопрос, например, который вас интересует, на наш Макс или Телегу 927-522-1015. Мы скоро продолжим беседу обязательно.
1: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград-ФМ.
5: Реклама.
1: Испытай свою удачу.

0: генерируй чеки в приложении «Друзья акварели», выбирай свою ячейку и выигрывай. ТРЦ «Акварель». Удача ближе, чем думаешь.
1: Акция действует до 18 октября 2026 года. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте акварельцентр.рф. Категория 18+. Подробности на акварельцентр.рф.
2: Компания «Сады Придонья» приглашает автоэлектрика по сельхозтехнике. Подробности по телефону 8 961 086 23 85.
3: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Стена Т7 в Экспокар – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Приезжайте на тест-драйв в Экспокар и получите специальное предложение на покупку. Ждем вас в Экспокар по адресу проспект Университетский, 102.
4: Стена Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в сегменте спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года по данным автостат.ру на 03.07.2026.
5: Думаете, это распродажа? Нет, это настоящая ликвидация. В сети магазинов «Обойная сила». Если вы ждали, то...

0: Университетский 91А, Иштеменко 36. Предложение действует до 30 сентября 2026 года.
1: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: Волгоград FM.
1: Итак, друзья, продолжаем беседу на тему спорта, здорового образа жизни и, конечно же, просто активности, которая нам нужна, неважно, сколько нам лет. Маленькие мы дети или взрослые дяди и тети, даже пенсионеры или пенсионерки. Со всех утюгов отовсюду, да, на самом деле, летит такая правильная, как по мне, история, что наши мышцы, наш опорно-двигательный аппарат – это наши органы, здоровье нашего тела, здоровье нашего духа. Поэтому надо постоянно заниматься. И многие люди, мне кажется, вот так вот постепенно трансформируют и поняли, что активность прежде всего, правильно же? И вот ходят куда? Вот во фитнес в том числе. Ведь там, на самом деле, большое количество программ. У нас сегодня в гостях Елена Мелешкина, которая непосредственно занимается руководством этого процесса уже более 13 лет.
2: Да, и принимала нас, когда мы приехали как раз на себе потестировать в рубрике «Креативный драйвер».
1: Что может предложить вот клуб О2 для клиентов разных возрастных групп? От маленьких детей до больших взрослых дядей и тетей.
3: Конечно, сейчас меняется портрет потребителя, как мы говорили ранее с вами, и, соответственно, мы тоже меняемся вместе с ними. Все больше и больше добавляем новых какие-то направления для разных групп, в том числе и для возрастных людей. В данный момент сейчас все больше и больше популярность набирается мягкий фитнес. Что такое мягкий фитнес в принципе? Это ОФК, то есть, опять же, лечебная физкультура, да.
2: Здоровая спина.
3: Здоровая спина, женское здоровье, очень популярная сейчас тема. Пилатес, йога. Йога для разных уровней, потому что есть такие закоренелые йожники, да, которых уже уровень познания более высокий.
2: А есть те, кто только в шавасане, да?
3: Да, кто только ложится в шавасану. Вот, поэтому у нас большой выбор групповых программ, но, опять же, это не только по групповым программам. Мы говорим и про персональный тренинг в том числе. То есть, мы очень тщательно подбираем персональных тренеров с разными уровнями компетенции, потому что кому-то надо эстетику тела, подготовиться к соревнованиям, накачаться и быть мистер вселенной, а кому-то надо заняться здоровьем и решить проблемы со спиной, с какими-то зажимами, либо восстановиться после операции, либо, ну, опять же, похудеть это никуда не делать. Если эстетика тела остается всегда популярна, всегда у нас есть какие-то желания и эстетические моменты, которые мы хотим поправить в нашем теле. Соответственно, программ много, в том числе и для детей. То есть групповых программ, наверное, меньше. Мы делаем специализированные какие-то для групп. Вот. Но что касается персонального тренинга, да, мы у нас много занимаются детишек, которые, опять же, с разными задачами. Кому-то надо укрепить тело, а кому-то решить конкретную задачу, потому что, к сожалению, и у детишек бывают такие вещи, которые нужен персональный подход, индивидуально подбирать программу.
1: А вот, получается, к вам в гости можно прийти?
3: Конечно, в принципе, вообще мы говорили ранее о том, что как выбрать хороший там или фитнес-клуб для себя, какое-то место для занятий для себя. Здесь мы тоже предлагаем, прежде чем купить карту или абонемент, или персонального тренера, сходите в гости, посмотрите, пощупайте. И мы приглашаем всех, кто не был у нас в гостях, к нам в гости на бесплатное гостевое занятие. Вы можете посетить как любую групповую программу выбрать, подобрать, либо сходить на тренировку, на персоналку, да.
1: Супер. То есть персоналку тоже можно получить?
3: Да, конечно.
1: Здорово. Напоминаю адрес: Череповецкая 1А, о том мы говорим. Есть люди, которые
2: приходите,
1: в целом-то знают про О2, да. Вот. Что еще мы не обсудили? Что-то еще у нас...
2: Если вдруг, да, есть о чем напомнить. Вдруг, просто я помню, у вас периодически, по-моему, если я ничего не путаю, были какие-то еще, ну там, мероприятия, микромероприятия, вот что-то еще. Поэтому если вдруг что-то близится, можно анонсировать самое время.
3: Ну, мероприятия, которые были, они уже прошли, я что об этом говорить, потому что, да, у нас бывают всякие активности, велопрогулки, например, с клиентами. Вот весь август мы занимались йогой на траве в парке, тоже можно было присоединиться, соединиться с природой, подышать и на травке позаниматься, что тоже интересная практика. Вот. Ну, в ближайшее время анонсировать можно только, что у нас будет день рождения клуба, она будет в начале ноября, и нам будет такая дата у нас 13 лет. В пятницу 13-го мы это будем праздновать.
2: Чудненько.
3: Вот. Это, наверное, самое главное мероприятие, которое мы ждем. И,
2: готовитесь активно.
3: Да, готовимся активно.
2: Друзья, ну, самое время закругляться. Да. В общем-то, мы надеемся, что если были среди наших слушателей те, кто... Ну вот ждал вот этого пинка, какого-то сигнала вселенной, чтобы вот точно наконец добраться до фитнес-клуба. Вот считайте, что этот сигнал прозвучал.
3: Ждем вас в нашем клубе. И, конечно, хочется поблагодарить региональный центр «Мой бизнес» за поддержку конкретно этой рубрики «Креативный драйвер» и возможность выхода конкретно этой передачи с этой интересной, как мне кажется, темой.
2: Супер, отлично. Лен, ну, вас, вы, так как вы уже опытный, еще раз не повторюсь, ходун по части интервью к нам, вы наверняка помните, что все, кто проходит через очередное интервью в нашей студии, вместе с нами кричит название нашего утреннего шоу. Поэтому самое время для всех тех, кто еще не разбужен окончательно, мы их сейчас прям нашим мощным криком
1: разбудим. Да, шоу называется 3-4.
3: Я помню.
1: Вот, а то бывает
2: так, что бывают всякие прецеденты.
1: Мы и сами забываем иногда, поэтому напоминаем всем и, соответственно, гостям тоже. Итак,
2: и 3-4.
0: Всем спорт. 3-4. Утреннее шоу на Волгоград-ФМ.

0: Россия на Волгоград-ФМ.
1: Спонсор ИП Чулкова Галина Борисовна. Ветеринарная клиника доктора Чулковой.
2: Рубрика «Живи с этим», друзья. Интересные факты. Ну, конечно, много не сможем озвучить, но парочку точно имеем.
3: Так, у меня два факта оба немножечко чароносные.
2: Два факта?
3: Немножечко. Нет, ну мы можем выбрать один, естественно, такой перебережем, но я к тому, что они оба такие, немножко с окрасом.
2: Так.
3: Значит, диснеевские принцессы, помним, да?
2: Их достаточно, есть такое.
3: Большая там команда,
2: да.
3: Подборка, среди которых Мулан. Угу. Может быть, не самая популярная, не самая узнаваемая, но тем не менее. Мулан – самая жестокая из диснеевских принцесс. В одноименном мультике она убила 1995 человек. Как вам?
2: Жесть, ё-моёшечки моё. Кому-то не лень было подсчитать, да, получается.
3: Да.
2: Сидели, считали. Мулан, получается.
3: Мощная у нее КПД, конечно, по части убийства.
2: Убийство, да. Не, ну мы поняли, что на самом деле там вся речь-то шла про врагов.
3: Да.
2: Правильно?
3: Она же, честно,
2: не просто так начала.
3: Зляшки. Не маньяк. Это, фильм не про... это не true crime мультфильм.
2: Короче, с 1890 по 1913 годы, то есть где-то 23 года,
3: так,
2: в Англии существовала любительская команда по крикету.
3: Угу.
2: Вот, в которой успели поиграть. Ридьярд Киплинг, Герберт Уэллс,
3: так,
2: Артур Конан Дойл, Пелэм Вудхаус, Джером Клапк Джером, Алан Милн и множество других литераторов. Основателем команды...
3: Титры бразильского сериала.
2: Да. Основателем команды был автор Питера Пэна Джеймс Барри.
3: Так.
2: Выбравший для нее название, для этой команды. Внимание.
3: Неверленд.
2: Аллах Акбарис. Барри ошибочно полагал, что фраза «Аллаху Акбар» переводится как «Небо поможет нам».
3: Ага.
2: Хотя на самом деле мы знаем, что она означает «Аллах Великий».
3: Да.
2: Вот. А он подумал, что это песня... Макса Коржа,
3: да,
2: не поможет нам. Вот, и назвал его так команду. Вот они носились 23 года с этим названием по крикету. Крикет, давай вспомним, что это?
3: Крикет это там, короче, молоточки.
2: Как молоточки, мячи какие-то.
3: И там надо
2: шары.
3: Загнать там такие луночки.
2: Луночки.
3: Там, блин, как это, арочки такие,
2: да,
3: вот что-то такое.
2: Ну, это типа...
3: Ну, для вельмож, да, или что это
2: гольфа
3: такая?
2: Такого для чуть более бедных людей. Да?
3: Попроще реквизит там, да. Помнишь, «Красная королева» в «Алисе в стране чудес»? Они же там тоже играли в крикет. Ежами и фламинго.
2: Да.
3: Ты из фламинго.
2: Очень,
3: и ежками.
2: Кстати, здорово. Хороший третий факт придумал. Вспомнил, точнее, один. Прямо сейчас продолжаю, друзья. Живите с этим.
0: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград-ФМ.
1: Реклама.
4: Сеть ветеринарных клиник доктора Чулковой приглашает пройти диспансеризацию питомца со скидкой 20%. Помните, профилактика не только важна, но и дешевле лечения, а со скидкой 20% еще и приятнее. Опытные ветеринарные врачи и оборудование экспертного класса помогут вовремя выявить возможные проблемы. Телефон 504-004. Работаем круглосуточно.

0: Реклама. Доброго утра вам желает электромонтажная компания «Юга».
1: Электромонтажная компания «Юга» предлагает монтаж электропроводки, установку осветительного оборудования, подключение электрооборудования и силовых электрощитов, прокладку кабельной и воздушной линии и многое другое. Работаем с юридическими и физическими лицами. Телефон 8 937 540 94 94.

0: Реклама.
1: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
2: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
1: Тогда в Полипрофиль 977-377.
3: Собираетесь в дальнюю дорогу? Не забудьте проверить автокондиционер. Слабое охлаждение или неприятный запах – повод заехать в Лекарсервис. Наши мастера проведут диагностику и при необходимости заправят систему. Федеральная сеть Лекарсервис – ваш надежный помощник на дороге. Улица Менделеева, 143А. 50-11-50.
4: ОАО РЖД предлагает в аренду торговые площади для организации сезонной продажи мороженого на железнодорожных вокзалах и платформах Приволжской железной дороги. Информация по телефону 8-987-303-27-95.
5: А куда мы едем?
1: Проводить испытания и получать новые впечатления.
6: Ведущие Волгоград FM проведут настоящий тест-драйв автомобилей, бутиков, ресторанов и много чего еще. Они испробуют на себе все, чтобы ты понимал, куда стоит обратиться.
7: Узнай, что мы проверили на этот раз.
6: В эфире на 101.5 и в нашей официальной группе ВКонтакте. Креативный драйвер на Волгоград FM.
8: Спонсор ООО «Спортпроект». Спортивный клуб «О2 Фитнес».
9: Фитнес-клуб О2 приглашает в гости. Хочешь больше энергии, движения и хорошего самочувствия? Выбери свой формат. Йога, групповые программы или тренажерный зал. Первое занятие бесплатно. Фитнес-клуб О2. Череповецкая, 1А. 55-00-34.
10: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: этот дом. Она внесла еще дополнительные фишки, которых не было в сериале, в фильме.
1: Сценария написала, да? Нет.
0: Ну, то есть она была участницей.
1: Ну, ее привлекали, да. Точно. Ага.
0: Вот, прикольно, да, ребята.
1: А кто-то, интересно, кто-то из киношных снимался там? Хоть где-то?
0: В сериале?
1: Кого-то взяли?
0: Например, там в роли... Нет, там много киношных. Ну, английский актер точно. Там есть актер, который играет... Ник Фрост. Это актер, который играет большого этого, блин. Как его? Господи, забыл уже.
1: Хагрида.
0: Он очень комичный актер.
1: Но он там играет не Хагрида.
0: Он там играет Хагрида.
1: О, да? Опять? Да. О, класс.
0: Ну, то есть это актер Ник Фрост. Угу. Вот, он крутой.
1: Да.
0: Ты посмотри его. Значит, в Чехии мужик целый час. Вот что значит... Любитель животных, Дин. Это вот прям просто надо вот найти его, пожать ему руку. Целый час приглядывал за раненой косулей. Пока ждал полицию, которую он вызвал, потому что не знал, кого вызывать. И он, соответственно, что? Вызвал полицию, Дин.
1: Так,
0: слышишь меня?
1: Да.
0: Я вижу,
1: да.
0: Что ты гуглишь там, Ника Фроста, подожди. Значит, слышишь меня?
1: Да, но я-то думал... Не, я имел в виду... Подожди, вернемся обратно к Гарри Поттеру. Я имел в виду из фильма Гарри Поттер, когда-то кто-то играл. Этого-то Хагрида, по-моему, вообще в живых нет.
0: Да, уже. Да, все, я понял.
1: Извините,
0: да.
1: Мне
0: из того
1: пришлось.
0: Фильма не взяли никого.
1: Никого?
0: Наверное,
1: я думала,
0: да.
1: Вдруг кого-то воткнут пасхалочкой куда-нибудь.
0: Ну, вообще было бы прикольно.
1: Да.
0: Ну, давай вернемся в Чехию.
1: Все, косули.
0: Короче, в Чехии мужик целый час приглядывал за раненой косули. Угу. Вызвал полицию, смотрит, чтобы, не дай бог, ничего.
1: Угу.
0: Значит, ну, видимо, чтобы у нее никто там не
1: напал.
0: Из хищников-то не напал. Люди тоже хищники. Значит, полиция прибыла на сигнал о найденном животном, но выяснилось, что оно деревянное садовое украшение. Вот так.
1: Подождите, кто-то украсил фасад здания статуей раненой косули?
0: Нет, не фасад здания, просто на лужайке перед домом лежит.
1: Кому-то нравится смотреть на статую раненой косули.
0: Лежит косуля, на самом деле, вполне в себе естественной позе.
1: А, то есть как будто не раненая.
0: Как будто не раненая, но мужику показалось, что она раненая. Видимо, он начал с ней разговаривать, она не ответила.
1: С жирафом из ямы такая же была история.
0: Тоже была история, да?
1: Мы с тобой обсуждали в новости.
0: Я забыл.
1: В какой-то африканской республике, в африканской стране.
0: Так.
1: Торчит, ну, короче, яма огромная, торчит голова жирафа.
0: И все потому, что
1: все подумали, что он там провалился. А на самом деле это была акция, значит, активистов привлечь внимание.
0: Похорони жирафа стоя.
1: К ужасным дорогам. Ужасным дорогам, потому что ямы такие огромные, вот. И там была, на самом деле, они, ну, реально где-то достали чуть ну вот головы, короче, натуральный жираф.
0: Да.
1: Взяли чучело головы, так воткнули, что непонятно. Да, аккуратненько. Вот, и все были немножечко, конечно, в шоке.
0: Ладно, друзья, короче, переходим к третьему часу утреннего шоу.
1: 3-4.
0: Продолжаем веселиться. 3-4.

0: спонсор точного времени ООО «Центр хирургии глаза» на улице Базарова, 20.
1: Твое время. 9 часов. Реклама.
2: У меня что-то со зрением? Или, может, вы забыли нолик в конце дописать? Это вообще реально?
3: Вам не кажется. В Центре хирургии глаза до 30 сентября. Лазерная коррекция зрения от 10 тысяч рублей за один глаз. Телефон 52-92-92. Улица Базарова, 20.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101,5.
6: Информационный конвейер.
7: Волгоград ФМ, с вами Дарья Голотина. В эфире новости. Россия и Китай ведут переговоры о строительстве газопровода «Сила Байкала», по которому 50 миллиардов кубометров газа в год с месторождений Западной Сибири будут поставляться в КНР через территорию Монголии. Юридически обязывающий меморандум о его возведении был подписан в сентябре прошлого года. При этом параллельно стабильно растет экспорт по действующему трубопроводу «Силы Сибири». Готовится запуск дальневосточного маршрута и продолжается диалог по другим перспективным направлениям поставок, о чем заявил вице-премьер Александр Навак, пишет ТАСС. Приветствие участникам, организаторам и гостям 8-го российско-китайского энергетического бизнес-форума президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия между Россией и КНР продолжают развиваться по восходящим. На сайте Кремля опубликована информация, где глава государства подчеркнул, что энергетика традиционно является одной из наиболее значимых и динамичных сфер экономической кооперации двух стран. В Калачевском районе Волгоградской области в рамках федерального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» нацпроекта «Инфраструктура для жизни» завершен капитальный ремонт аварийного моста через Балку-Калмыцкое на автодороге Червленое-Калач-на-Дону возле поселка Заря. Старый переход заменили на насыпь с двойной водопропускной гофрированной трубой, уложили асфальт и бетон, установили ограждения, знаки и разметку. Новое сооружение обеспечит беспрепятственное движение любого транспорта без ограничений по нагрузке и повысит безопасность участка. 6 сентября в молодежном центре «Квартал» на проспекте Ленина, 75, в Краснооктябрьском районе состоится своп от проекта «Снова-ново», где любители экологической моды смогут бесплатно обновить гардероб. Для обмена уже подготовлено свыше 500 килограммов чистой одежды и ткани для женщин, мужчин и детей. Помимо вещей, организаторы принимают комнатные растения, подарки, книги, посуду и игрушки. С 12 часов вход за донаты, после 15 часов вход свободный. 6 сентября в селе Царев Ленинского района Волгоградской области пройдет 8-й епархиальный Александро-Невский фестиваль, который соберет активную православную молодежь. Праздник начинается с божественной литургии и крестного хода, а его центральным событием станет историческая реконструкция Куликовской битвы. Для участников из общественных казачьих организаций, воскресных школ и творческих коллективов также предусмотрены командные многоборья, мастер-классы, концерт и пир. Программа мероприятия рассчитана до 15 часов. Курс валюты на сегодня: доллар 86 рублей 89 копеек, евро 100 рублей 60 копеек. С вами была Дарья Колотина. Каждый час в выпуске новостей на Волгоград FM.
6: Информационный конвейер.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Олег Шарапов и Дина Косичкина. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград ФМ.
2: Скорее бы уже стадия принятия. Это я про наличие бензина на заправках, друзья. Всем хорошего настроения желаю прямо сейчас. Напоминаю, что вы слушаете утреннее шоу 3-4. Мы готовимся, естественно, рассказать вам много чего интересного. Ну, рассказчики мы, конечно, еще те. Но все же о погоде, например, точно поговорим.
3: А, да, естественно, успеем еще и встретить Сашку Морозова, поздравить его с переименованием Свердловска в Екатеринбург.
2: Да, в общем, про встречку и про автомобили
3: тоже
2: и все остальное мы, как говорится, всегда вам напоминаем, друзья. Будет конкурс под названием «Откуда звук» и рубрика «Сенсации с курьезом». И вот Дин там прям уперлась там в телефон глазами, читает там какую-то афишу, говорит, сейчас там я вам расскажу.
3: Да, значит, друзья, смотрите, 5 и 6 сентября можно приехать в зооцентр «Дино», чтобы отправиться в гости к 20 львам, 11 медведям, лисам, енотам, дикобразу, двум волкам, косуле и целому городу собак. Напомню, что это центр реабилитации животных, которых бросили или с которыми плохо обращались. Здесь работают люди с большим сердцем, которые посвящают себя благородному делу. Экскурсия длится 2 часа. За благотворительный взнос в 700 рублей, в общем-то, можно попасть на эти экскурсии. Начинаются они в 13:00 в оба дня. Дети до 3 лет бесплатно. Приют Дина находится, напоминаю, в городе Краснослободск. Все, что нужно сделать, это лучше заранее записаться к экскурсоводам. Ну, естественно, так как там номера телефонов, ссылки на мессенджеры и так далее, лучше проходите в социальные сети зооцентра Дино. Там есть прямые ссылочки.
2: Да, друзья, ну и прямо сейчас прямая во всех смыслах этого слова кричалка. Давайте стартовать. Ты слушаешь родное волгоградское...
3: Утреннее шоу.
2: 3-4.
3: Мы в эфире.
1: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград FM.
4: Реклама.
5: Всем-всем-всем! Рыба Камчатского края, Красная икра, морские деликатесы. С 30 августа по 5 сентября. Волжский ТЦ «Волгомол» 0+.

0: «Авангард» на парковке «Мармелад».
1: В компанию «Сады Придонья» требуется сервисный инженер сельхозтехники, инженер филиала, телефон 8-961-086-2385.
2: Ну что опять за рок-концерт в машине?
3: Да просто Мурзик сильно нервничает.
2: Дай коту экспресс-успокоин. Через полчаса замурлычет, как дома. Спокойствие до 8 часов. Эффективно и безопасно.
3: Мурзик, это же просто песня какая-то.
2: А от длительного стресса есть курс «Успокоин». Покупайте курс и экспресс-успокоин в зоомагазинах вашего города.
4: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
0: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ» 52 62 44.

0: Погода на Волгоград ФМ.
1: О погоде прямо сейчас давайте расскажем вам, что же ждет нас на выходных.
2: Итак, в Волгограде ясная погода, осадков сегодня не ожидается. Плюс 20 на данный момент, дует юго-восточный ветер со скоростью 3 метра в секунду. Днем до плюс 30, ночью до плюс 16. В субботу и воскресенье нас ожидает облачная с прояснением погода. Днем до плюс 30, ночью до плюс 14. При этом в воскресенье ожидается прям дождь.
0: Волгоград ФМ. Утреннее шоу 3-4.
3: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
0: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире на Волгоград ФМ.
4: Здравствуйте, Александр. Хотелось бы узнать ваше мнение по автомобилю BLG-X70, полный привод, так называемый, с мягким гибридом.
1: Ну, давайте так. Изначально вопрос основной, как, типа, это все надежно ли? Я скажу так. Если мы берем за основу заводские технологии, все прекрасно понимаем, из-за чего, собственно, все это уехало собираться в Белоруссию, то в целом, я считаю, вполне адекват, и просто, ну, смена названия для нас с вами ничего особо такого не будет представлять. Что касается технологий гибридных, да, у Geely они действительно интересные, и я бы, наверное, рассматривал его именно для людей, которые хотят что-нибудь сэкономить. Но если мы будем смотреть с точки зрения там, соотношения динамики по отношению даже к электричкам, которые они сами же делают и у себя в концерне выпускают, но могло быть веселее. Что касается конкретно 70-ки, он же Манжарик, скажу так, вполне адекватно той цене, которую за него просят. И если мы хотим получить соотношение чуть интереснее в плане цены, оставляя, допустим, какие-то там моменты, связанные с определенным качеством там, и так далее, то, пожалуйста, если хотим заводские технологии с гарантией, пожалуйста. Я думаю, что многие, кто не придумал себе название заранее, да, они будут в итоге с этими названиями играть. Поэтому нас с вами ждет вот эта эра Теннетов, Билджи, Кейнью Старов и прочих суббрендов, которые открываются исключительно в обход санкций. Ну, окей, ладно, мы тоже так как бы можем к этому относиться. Единственное, как отреагирует вторичный рынок. Вот здесь пока прогнозов нет. Но в целом, я считаю, ок, учитывая, что за эти деньги мы вряд ли что-то интересное получим в этом классе из нового. Новое все будет уже дороже.
5: Алло, здравствуйте, я так рада, что дозвонилась.
1: Чудесно.
5: Я купила в прошлом году в сентябре «Москвич». Рассказывали вы про «Москвич» или нет? Вот именно третий «Москвич». А можете про него сказать что-то хорошее, чтобы я порадовалась, что у меня хорошая машина?
1: Мы, знаете, мы шутим на эту тему с одной стороны, но с другой стороны, по факту, если говорить, то это самый быстрый «Москвич» за всю историю производства «Москвичей» в нашей стране. Это действительно самый быстрый серийный «Москвич». Я вас поздравляю. Если мы будем смотреть вообще в принципе, да, историю возникновения этой платформы, то в принципе расстраивает в этом во всем только то, что мы сами не додумались сделать что-то подобное много лет назад и не развивали. Ну, то есть, по сути, да, как бы, конечно, среднестатистический, не без изъянов автомобиль, но в то же время, где вы еще найдете автомобиль с такой посадкой, с, грубо говоря, там, возможностями, которые он дает, за такой бюджет. Ну, он дешевле Весты стоит. Ну, понимаете, как бы, и вот тут люди начинают же тоже считать деньги, смотреть, что конкретно они могут себе позволить. Если вас интересовал именно кроссовер, да, с вот этими фишками, которые есть у китайской платформы, взятой на вооружение, да, пожалуйста. Да, меня смущает там качество подготовки металла, куча всяких нюансов, но это бюджетный транспорт, ребята. Это автомобиль... Это автомобиль, который призван быть дешевым. А у дешевого транспорта всегда есть определенные нюансы, которые ты либо идешь компромиссы, либо не идешь и доплачиваешь миллионы и получаешь что-то интереснее. Если нет денег доплачивать миллион, то это один из осознанных выборов. Если вы его совершили осознанно, я вас поздравляю. На механике или на вариаторе вообще машина-то?
5: Ой, а что это такое?
1: Коробка передач какая?
5: Коробка передач, автомат.
1: А, ну, вариатор, значит. Хорошо.
5: А, вариатор, ага. Ну, хорошо, что сказали, да. Я теперь буду знать. Нет, на самом деле, вы сказали бюджетный, да? Бюджетный для меня это в понятии до миллиона. А когда машина 2 миллиона уже, это, ну, знаете, бьет по карману.
1: Я с вами соглашусь, что сейчас понятие бюджетный в разных сегментах сильно размыто, но если мы берем именно из нового автомобиля, да, то новый, к сожалению, бюджетный. Если мы будем смотреть что-то уже интереснее, я вам скажу так, интересные автомобили начинаются уже с 3 с лишним миллионов рублей. Вот там уже есть интересные машины, о которых можно порассуждать, насколько они по инженерной мысли там сделаны, правильно или нет. Здесь все понятно. Взята китайская платформа, взяты наши шильдики, типа сборка в России. Ну, мы принимаем. Хорошо, цена такая. Ладно, нормально, поехали.
5: Да. И еще последний вопросик. Вот скажите, была возможность купить либо Чинган, либо Москвич по ценовой политике одинаково? Я правильно выбрала Москвич или лучше было бы взять Чинган?
1: А Чинган-то 35-й, который, я правильно понимаю?
5: Да. Угу.
1: Ну, это практически такое же пальто, поэтому нормально. И так.
5: Вы выбрали российского производителя, значит,
1: как бы российского производителя, да. Ну, окей, мужу привет, спасибо большое, катайтесь. Если будет что-то по статистике возникать, вы можете дозваниваться к нам на Волгоград FM и рассказывать. Спасибо за внимание, благодарю вас, друзья. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
0: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Эксперт с многолетним стажем

0: Хит твоего города на Волгоград FM.
1: ¿Qué pasa contigo? Dímelo.

0: Реклама. Доброго утра! Вам желает электромонтажная компания «Юга».
1: Электромонтажная компания «Юга» предлагает монтаж электропроводки, установку осветительного оборудования, подключение электрооборудования и силовых электрощитов, прокладку кабельной и воздушной линии и многое другое. Работаем с юридическими и физическими лицами. Телефон 8 937 540 94 94.

0: Реклама. Нужна гибкая черепица? Билдж обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
1: Автосалон «Бульвар». Более 300 проверенных автомобилей с пробегом. Большой выбор, выгодный обмен и честные сделки. Приезжай за своим авто. Автосалон «Бульвар» на парковке «Паркхаус».
2: Думаете, это распродажа? Нет, это настоящая ликвидация в сети магазинов «Обойная сила». Если вы ждали...

0: Университетский 91А, Иштеменко 36. Предложение действует до 30 сентября 2026 года.
1: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: кружки давил. Никогда.
1: Да, никогда не давил, да, твой бизнес. Ну, а мы продолжаем. В этом часе ждет нас прогноз погоды. Рубрика «Живи с этим» с интересными фактами. Не пройдем мимо конкурса «Классный час». У нас есть возможность отдать вам подарки, ну и задать вопросы, связанные со школьной программой. Ну и в конце часа, возможно, рубрика «Сенсация» действительно расширит нам зрачки. И мы от удивления такие все: «Вау, нифига себе, такое бывает». Ну, либо как обычно: «А, это я уже слышал». Короче, ребятки, всем хорошего настроения. Самое родное в мире — это шоу.
2: 3-4.
3: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград-ФМ.
4: Реклама.
5: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30 98 90 30.
6: В случае возникновения пожара или другой нештатной ситуации незамедлительно звоните по телефонам 101 или 112.
7: Слышите этот стук? Это ваш двигатель шепчет: «Мне нужна помощь». Не ждите, пока шепот станет криком. В Лекар-сервис мы слышим даже то, что другие пропускают, и найдем проблему до того, как она найдет вас. Федеральная сеть Лекар-сервис. Чувствуем автомобиль сердцем, чиним головой. Улица Менделеева, 143А, 50-11-50.
8: Так мычит корова. Так работает трактор. Так кричит от радости человек, выигравший в конкурсе «Откуда звук?». Конкурс «Откуда звук?» каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград-ФМ.
9: Спонсор конкурса ИП Иващенкова Людмила Сергеевна. Павильон «Фейерверки» напротив центрального входа в ТРК «Паркхаус».
10: Мальчик или девочка? Узнайте это ярко! Хлопушки, цветной дым и огнетушители, дневные и ночные салюты. Все для незабываемой гендер-пати и идеальной фотосессии. Павильон «Фейерверки» напротив центрального входа в «Паркхаус». Приходите за праздником!
3: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: года на Волгоград ФМ.
1: О погоде на выходных, друзья. Давайте прямо сейчас замолвим словечко, что же нас там с вами ждет. В целом могу сказать, что мне все нравится. Вчера вот гулял, да, под солнцем было жарковато, но если зайдешь в тенек, ветерок хороший.
2: В Волгограде облачно с прояснениями, сегодня осадков не ожидается. На данный момент плюс 22, дует юго-восточный ветер со скоростью 3 метра в секунду. Днем на плюс 30, ночью до плюс 16, в субботу и воскресенье. Нас ожидает облачная с прояснением погода. В воскресенье даже дождь прольется, но при этом все равно. Днем до плюс 30, ночью до плюс 14.
0: Волгоград ФМ. Утреннее шоу 3-4.

0: Классный час. Конкурс на Волгоград FM 101.5.
1: Ну, прямо сейчас, друзья, у нас финальный конкурс на этой неделе. Все, больше ничего не будем разыгрывать, поэтому успей ухватить за хвост вот эту улетающую птицу счастья для тебя. Безлимитный билет на аттракционы парка от ООО «Парк Центральный парк культуры и отдыха Волгограда» предлагаем прямо тебе, прямо сейчас, прямо забрать.
2: Приз стоящий, сэкономит вам огромную порцию денег, поэтому обязательно участвуй. Напомню, Центральный парк культуры и отдыха, да, является нашим спонсором ООО «Парк». В общем-то, они очень всех хотят поздравить с началом учебного года, и вместе с Центральным парком культуры и отдыха Волгограда мы напоминаем, что отдых так же важен, как и учеба.
1: Да.
2: Собственно, безлимит уже заряжен, но перед этим достаем двойные листочки и внимательно слушаем вопрос.
1: Да, у нас есть вопрос, получается, который можно непосредственно отнести к категории школьных, да,
2: да.
1: Вот школьная программа.
2: Урок истории, пожалуй, сегодня.
1: Да, сегодня история. Что там будет, Дин? Ты у нас как важная училка.
2: В названии нового 120-метрового вантового колеса обозрения в ЦПКО будет использовано старое наименование города-героя Сталинград.
1: Угу.
2: Давайте-ка выясним, какое это по счету наименование в истории нашего города. Ну и, собственно, у вас
1: все.
2: Не то чтобы много вариантов ответов,
1: да.
2: Но желательно сообразить и просто проявить реакцию, быть чуть быстрее, отправить правильный ответ на 927-522-101.5. За этим номером скрыт наш Телеграм и наш Макс.
0: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград-ФМ. I don't wanna work today, maybe I just wanna stay. Just take it easy, cause there's no stress.

0: Реклама. Доброго утра вам желает электромонтажная компания «Юга».
1: Электромонтажная компания «Юга» предлагает монтаж электропроводки, установку осветительного оборудования, подключение электрооборудования и силовых электрощитов, прокладку кабельной и воздушной линии и многое другое. Работаем с юридическими и физическими лицами. Телефон 8 937 540 94 94.

0: Реклама.
1: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
2: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
1: Тогда в Полипрофиль, Волжский, 205-505.
3: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии.
4: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
5: Шоу, где характер решает все.
6: Вставай, вставай!
5: Новый юбилейный сезон главного спортивного шоу на СТС «Супер-ниндзя».
6: Да!
5: Болей за Волгоград. 6 сентября, 17:00. Для лиц старше 16 лет.
7: А куда мы едем?
1: Проводить испытания и получать новые впечатления.
8: Ведущие «Волгоград-ФМ» проведут настоящий тест-драйв автомобилей, бутиков, ресторанов и много чего еще. Они испробуют на себе все, чтобы ты понимал, куда стоит обратиться.
9: Узнай, что мы проверили на этот раз.
8: В эфире на 101.5 и в нашей официальной группе ВКонтакте. Креативный драйвер на Волгоград-ФМ.
10: Спонсор ООО «Спортпроект». Спортивный клуб «О2-фитнес».
11: Фитнес-клуб О2 приглашает в гости. Хочешь больше энергии, движения и хорошего самочувствия? Выбери свой формат. Йога, групповые программы или тренажерный зал. Первое занятие бесплатно. Фитнес-клуб О2. Череповецкая, 1А, 55-00-34.
12: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: Спонсор точного времени ООО «Центр хирургии глаза» на улице Базарова, 20.
1: Твое время.
2: 11 часов.
1: Реклама.
3: У меня что-то со зрением? Или, может, вы забыли нолик в конце дописать? Это вообще реально?
4: Вам не кажется. В Центре хирургии глаза до 30 сентября лазерная коррекция зрения от 10 тысяч рублей за один глаз. Телефон 52 92 92. Улица Базарова, 20.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101,5.
7: Информационный конвейер.
8: Волгоград ФМ, с вами Дарья Колотина, в эфире новости.
9: ФАС России возбудила в отношении нефтяных компаний и независимых участников рынка 50 дел, выдав почти 80 предупреждений по признакам нарушения антимонопольного законодательства. Замглавы службы Геннадий Магазинов сообщил об этом на Восточном экономическом форуме, добавив, что компании

0: исполняют предупреждения и снижают цены. Ведомство продолжает ежедневный мониторинг цен на топливо для их стабилизации, пишет ТАСС. Глава Росрыболовства Илья Шестаков на Восточном экономическом форуме заявил, что Россия не планирует запрещать экспорт красной икры. По его словам, объемы поставок за рубеж и так невелики. Ранее он прогнозировал снижение вылова лососевых в течение 10 лет из-за цикличности подходов рыбы. Однако президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров Герман Зверев заверил, что дефицита продуктов в стране не будет. Фонд «Защитники Отечества» продлил до 7 сентября прием заявок на конкурс адаптивной одежды на крыльях в Южно-Федеральном округе. Участвовать могут дизайнеры, модельеры и студенты. Победители выберут в 6 номинациях – от спорта и повседневной жизни до торжеств и трудового восстановления. Цель конкурса – объединить специалистов для повышения комфорта людей с ОВЗ, а лучшие идеи реализуются на практике. От Волгоградской области уже заявлены 3 участника, один из которых представит наряды на выход с элементами русского народного костюма. С начала года жители Волгоградской области направили почти 92 тысячи индивидуальных заявок в управляющие и ресурсные организации через приложение «Госуслуги Дом», что более чем на 1000 превышает показатель за весь прошлый год. Сервис, созданный на базе ГИС ЖКХ в рамках нацпроекта «Экономика данных», упростит решение бытовых проблем от неисправного освещения и протечек до состояния подъездов и лифтов. Ответы приходят прямо в приложение, где также можно отслеживать статус обращения, создавать коллективные заявки, участвовать в общих собраниях собственников, передавать показания приборов учета и оплачивать жилищно-коммунальные услуги. На территории клинической больницы номер 5 в Волгограде открыли новую спортивную площадку для медперсонала. Объект создан в рамках федерального проекта «Здоровое будущее» и корпоративной программы «Здоровье на рабочем месте». В день открытия команды больниц города провели соревнования по бадминтону, настольному теннису и броскам мяча в кольцо. В парковой зоне учреждения также действует маршрут «Босоногая тропа», который пользуются сотрудники и пациенты. Курс валюты на сегодня: доллар 86 рублей 89 копеек, евро 100 рублей 60 копеек. С вами была Дарья Колотина. Каждый час в выпуске новостей на Волгоград-ФМ.
1: Информационный конвейер.

0: Автосалон «Авангард». Телефон 200-202.
1: Нужны забор жалюзи или штакетник? В «Билдж» обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50-50-44.
2: Раньше поход к грумеру был неприятной необходимостью из-за стресса. Теперь превратился в обычный день.
3: Благодаря экспресс-успокоин все процедуры для вашего питомца пройдут налегке. Просто дайте ему таблетку перед визитом. Экспресс-успокоин. Стресс надолго? Используйте курс «Успокоин». Покупайте в зоомагазинах вашего города. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь у ветеринарного врача.
0: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: прогноз погоды на Волгоград ФМ.
1: В Волгограде облачная с прояснением погода. Дует юго-восточный ветер со скоростью 3 метра в секунду. Температура воздуха днем до +29, ночью до +17.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Ремзона на Волгоград FM. Быстрые советы по ремонту, обслуживанию и эксплуатации автомобиля от эксперта Александра Морозова.
2: Спонсор ООО «Гинза Автотрейд». Автомобили под заказ.
3: Сегодня в рубрике «Ремзона» разберемся с вопросом одного из наших радиослушателей по поводу того, выгодно вообще и нужно ли брать автомобиль на дизельном двигателе, какие могут быть проблемы. Ну, давайте начнем с того, что дизельные двигатели – это в первую очередь сложность конструкции. У большинства дизельных машин сегодня под капотом турбина, у некоторых их две – ЕГР, сажевый фильтр, интеркулер и куча электронных датчиков. Вот каждая из этих систем, в принципе, является потенциальной проблемой. Сажевик, например, там может забиться, особенно если машины часто ездят по району, новые стоят как половина двигателя, если что. Турбина может плюнуть маслом, если ее не охлаждать правильно или не менять масло. ЕГР – прекрасный вообще повод приехать в сервис с фразой «что-то тупит», с выхлопом какие-то проблемы. Топливо. Еще один вопрос. Не везде и не всегда, к сожалению, присутствует качественное. Солярка бывает разная, и не только летняя и зимняя, если что. Есть нормальная, а есть такая, которая фильтры чернеют, там форсунки хрипят, насос ТНВД уходит вообще в иной мир. Причем в больших городах, в принципе, с заправками все окей, а вот в регионах это как повезет. И поверьте мне, бодяга все еще существует, особенно на трассах. В том числе надо учитывать обслуживание. Не каждый сервис возьмется за ремонт дизельного двигателя, и не каждый захочет лезть вообще в сажевые фильтры, например, колдовать с диагностикой какой-то, разбирать насос высокого давления, да и ремонт, если что, ощутимо дороже бензинового двигателя. Но если ты много ездишь, особенно куда-то за город, по трассе, у тебя большая тяжелая машина, не просто до магазина доехать, а для работы, например, командировок, или же охоты, рыбалки, то дизель тебе подойдет, и бояться этих проблем не стоит.
1: Ремзона на Волгоград FM от автоэксперта Александра Морозова.
2: Реклама.
4: Новый автомобиль надо? Без пробега, быстро, недорого надо? Из Японии, Кореи или Китая надо? Есть надежный Гарифана, Гинза Автотрейд. Рикшу привезет тебе, что надо.
5: Гинза Автотрейд. Автомобили с аукционов Японии, Кореи и Китая. Телефон 60 99 44.
4: Гинза Автотрейд. Очень хорошо.
1: Хит твоего города на Волгоград FM.

0: Хит твоего города на Волгоград FM.
1: Реклама.
2: Доброго дня! Вам желает компания «Компьютерные информационные системы».
3: Кто мы?
4: Бизнесмены.
3: Чего мы хотим?
4: Защитить свой бизнес без лишних затрат.
3: Где мы это хотим?
4: В облаке.
5: Без закупки дорогостоящего оборудования.
3: Как это получить?
4: Установить решение «Касперский Endpoint Security Cloud».
3: Подробности на kaspersky.ru.
6: Золотой партнер в Волгограде ООО «КИС». Телефон 98 57 18. Категория 12+.

0: Реклама.
1: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
2: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
1: Тогда в Полипрофиль 977-377.
3: Получи достойный заработок. База ВИД приглашает на работу водителей категории Е с зарплатой от 130 тысяч рублей. Кладовщиков, грузчиков, доставка служебным транспортом, график сменный. Звони 605-085.
4: Слушай гороскоп каждый будний день. Будь ближе к звездам с Волгоград FM. Спонсор ООО «Руссоль Курорт». Санаторий-профилакторий «Баскунчак».
5: Санаторий «Баскунчак». ООО «Руссоль Курорт». Лечебный воздух, иловая грязь, рапа. Скидка в осенне-зимний период до 25%. 8 800 222 7330. Количество предложений ограничено.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: заявки, регистрируй чеки в приложении «Друзья акварели», выбирай свою ячейку и выигрывай. ТРЦ «Акварель». Удача ближе, чем думаешь.
1: Акция действует до 18 октября 2026 года. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте акварельцентр.рф. Категория 18+. Подробности на акварельцентр.рф.
2: Всем-всем-всем! Рыба Камчатского края, красная икра, морские деликатесы. С 30 августа по 5 сентября. Волжский ТЦ «Волгомол» 0+.
3: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешехода.
4: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
5: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: Твое время.
1: 12 часов.
0: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5.
2: Спонсор новостей ООО «Рострубосталь».
3: Информационный конвейер.
4: Волгоград ФМ, с вами Дарья Голотина. В эфире новости. Вице-премьер России Александр Новак на полях Восточного экономического форума заявил о стабильной ситуации с дизельным топливом в России, отметив, что большая часть независимых АЗС уже снабжается горючим, и их число будет расти. По его словам, 7 сентября состоится совещание по рынку топлива для обсуждения соглашения регионов с независимыми заправками. Власти намерены не допустить затоваривания дизеля и при необходимости разрешат его экспорт. А нивелирующий механизм менять не планируется, так как все необходимые правки были приняты весной. Кроме того, чиновник рассказал о планах по развитию атомной энергетики и совместных проектах с Китаем. Министерство образования и науки России планирует увеличить число иностранных студентов отечественных вузов до 500 тысяч человек, о чем заявила заместитель главы ведомства Ольга Перова на сессии Восточного экономического форума. Она подчеркнула, что текущий показатель уже составляет 422 тысячи обучающихся, поэтому достижение новой планки является гарантированными, пишет ТАСС. В учебном корпусе Волгоградской консерватории открылся бесплатный центр креативных индустрий для 100 школьников от 10 до 17 лет, где в рамках федерального проекта «Придумано в России» на базе 5 студий дети осваивают современное оборудование по двухгодичной модульной программе. Первый год посвящен знакомству со всеми направлениями, а второй – работе над проектами под руководством наставников. Открытие стало частью масштабной модернизации культурной инфраструктуры региона губернатором Андреем Бочаровым. С наступлением осенне-зимнего периода, когда риск заболевания ОРВИ и гриппа значительно вырастает в России и Волгоградской области, начинается прививочная кампания. Постановка обновленных вакцин с учетом рекомендаций ВОЗ уже идут в регионы. Однако для максимальной эффективности медики настоятельно рекомендуют сделать прививку заблаговременно, особенно людям из группы риска – беременным женщинам, детям, гражданам старшего возраста и пациентам с хроническими заболеваниями, пишет «Высота 102». Администрация Волгограда определила подрядчиков капитального ремонта моста через Волгодонской судоходный канал имени Ленина. Ростовскую компанию, которая за 625 миллионов рублей с весны будущего года до 1 января 2028 года выполнит ремонт опор и пролетных строений, заменит гидроизоляцию, деформационные швы, дорожное полотно на самом мосту и подъездах к нему, а также смонтирует новые линии освещения, парапетные ограждения и обновит трамвайные пути и контактные сети, пишет «Высота 102». Курс валюты на сегодня: доллар 86 рублей 89 копеек, евро 100 рублей 60 копеек. С вами была Дарья Колотина. Каждый час в выпуске новостей на Волгоград ФМ.
3: Информационный конвейер.
0: Реклама. Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43 00 20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.

0: вкусный.
1: Реклама.
2: Суперцена в гипермаркете «Маяк». Картофель «Новый урожай» 34,90 за килограмм. Гипермаркет «Маяк». ТЦ «Привоз» Красноармейского района.
3: Ну что опять за рок-концерт в машине?
4: Да просто Мурзик сильно нервничает.
3: Дай коту экспресс-успокоин. Через полчаса замурлычет, как дома. Спокойствие до 8 часов. Эффективно и безопасно.
4: Мурзик, это же просто песня какая-то.
3: А от длительного стресса есть курс «Успокоин». Покупайте курс и экспресс-успокоин в зоомагазинах вашего города.
5: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
6: Слушай гороскоп каждый будний день. Будь ближе к звездам. С Волгоград FM.
7: Спонсор ООО «Руссоль Курорт». Санаторий-профилакторий «Баскунчак».
8: Санаторий «Баскунчак». ООО «Руссоль Курорт». Лечебный воздух. Иловая грязь. РАПА. Скидка в осенне-зимний период до 25%. 8 800 222 7330. Количество предложений ограничено.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Прогноз погоды на Волгоград-ФМ.
1: В Волгограде облачная с прояснением погода. Дует юго-восточный ветер со скоростью 3 метра в секунду. Температура воздуха днем до +29, ночью до +17.

0: Реклама.
1: Доброго дня! Вам желает компания «Компьютерные информационные системы».
2: Кто мы?
3: Сисадмины.
2: Чего мы хотим?
3: Надежное решение для защиты от вирусов, простое в управлении и настройке.
2: Где мы это хотим?
3: В облаке.
2: Как это получить?
3: Установить Касперский Endpoint Security Cloud.
2: Подробности на kaspersky.ru.
4: Золотой партнер в Волгограде ООО «КИС». Телефон 98 57 18. Категория 12+.

0: Реклама. В компанию «Сады Придонья» требуются сервисный инженер сельхозтехники, инженер филиала, телефон 8 961 086 23 85.
1: Чтобы предотвратить беду, установите в доме дымовой пожарный извещатель. Встроенный датчик дыма со звуковой сигнализацией спасет жизнь вам и вашим близким. Ваша безопасность – ваша ответственность. МЧС России.
2: А куда мы едем?
3: Проводить испытания и получать новые впечатления.
0: Ведущие Волгоград FM проведут настоящий тест-драйв автомобилей, бутиков, ресторанов и много чего еще. Они испробуют на себе все, чтобы ты понимал, куда стоит обратиться.
4: Узнай, что мы проверили на этот раз.
0: В эфире на 101.5 и в нашей официальной группе ВКонтакте. Креативный драйвер на Волгоград FM. Спонсор ООО «Спортпроект». Спортивный клуб «О2 Фитнес».
5: Фитнес-клуб О2 приглашает в гости. Хочешь больше энергии, движения и хорошего самочувствия? Выбери свой формат. Йога, групповые программы или тренажерный зал. Первое занятие бесплатно. Фитнес-клуб О2. Череповецкая, 1А. 55-00-34.
6: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: Реклама.
1: Доброго дня! Вам желает компания «Компьютерные информационные системы».
2: Кто мы?
3: Сисадмины.
2: Чего мы хотим?
3: Надежное решение для защиты от вирусов, простое в управлении и настройке.
2: Где мы это хотим?
3: В облаке.
2: Как это получить?
3: Установить Касперский Endpoint Security Cloud.
2: Подробности на kaspersky.ru.
4: Золотой партнер в Волгограде ООО «КИС». Телефон 98 57 18. Категория 12+.

0: 101.5. Знаем, что любишь.
1: Волгоград FM.

0: Реклама.
1: Суперцена в гипермаркете «Маяк». Картофель «Новый урожай» 34,90 за килограмм. Гипермаркет «Маяк». ТЦ «Привоз» Красноармейского района.
2: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30. 98 90 30.
3: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии.
4: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
5: Слушай гороскоп каждый будний день. Будь ближе к звездам с Волгоград FM.
6: Спонсор ООО «Руссоль Курорт». Санаторий-профилакторий «Баскунчак».
7: Санаторий «Баскунчак». ООО «Руссоль Курорт». Лечебный воздух, иловая грязь, РАПА. Скидка в осенне-зимний период до 25%. 8 800 222 73 30. Количество предложений ограничено.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Твое время.
1: 15 часов.
2: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5.
3: Информационный конвейер.
4: Здравствуйте. Федеральная антимонопольная служба возбудила 50 дел в отношении нефтекомпаний и независимых участников рынка нефтепродуктов. Также ФАС выдала 78 предупреждений по признакам нарушения антимонопольного закона. Об этом сообщил замглавы ФАС Геннадий Магазинов в кулуарах Восточного экономического форума. Кроме того, ФАС подписала соглашение о поставках топлива на внутренний рынок с 12 нефтекомпаниями. В рамках этих соглашений компании взяли на себя обязательство ограничить рост цен на АЗС уровнем не выше инфляции, пишет агентство ТАСС. Между тем, в Волгограде стоящие в очередях за топливом автомобилисты начали получать штрафы за непристегнутые ремни безопасности в машине. Об этом сообщил глава межрегиональной общественной организации движения автомобилистов, член регионального штаба ОНФ Армен Оганесян. Он отметил, что люди выстраиваются в очередь, даже не зная, будет ли топливо. Все на взводе, а их еще и штрафуют за ремень, пишет общественник в соцсетях. Также водителям Волгограда жалуются на заторы в центре города из-за очередей к заправкам. Они занимают крайнюю правую полосу, что создает проблемы при повороте, пишет «Высота 102». Минувшей ночью в Волгоградской области вновь объявляли режим беспилотной опасности. Соответствующая информация появилась накануне в 21.36 от экстренных служб региона. Тревога сохранялась вплоть до 5.49 сегодняшнего утра. Ночью аэропорт Сталинград работал штатно. Росавиация не вводила ограничений на полеты, отмечает «Высота 102». Авиакомпания Air Tanzania временно приостановила рейсы между Танзанией и Москвой с сегодняшнего дня. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России АТОР. Полеты возобновятся только когда оценка рисков даст зеленый свет, говорится в заявлении компании. Предыдущий рейс Air Tanzania из Занзибара в Москву 2 сентября был перенаправлен в Санкт-Петербург после обратного Внуково. Рейс с прибытием в Москву утром 5 сентября пока отображается в расписании столичной авиагавани и не помечен как отмененный, сообщает пресс-служба ассоциации, пишет «Вечерняя Москва». Сегодня юбилей у американской поп и R&B-певицы Бейонсе, ей 45. На счету звезды 35 премий Грэмми, больше, чем у любого другого артиста в истории награды. Также журнал Billboard назвал Бейонсе величайшей поп-звездой 21-го столетия, отмечает газета «Ру». В честь дня рождения певица выпустила специальное издание альбома «B-Day». Также в честь 45-летия певицы в сети появились теории о возможном релизе ее следующего альбома, который, по мнению фанатов, может быть рок-ориентированным. Официальный доллар 86.89, евро 100 рублей 60 копеек.
3: Информационный конвейер.

0: Реклама.
1: Собираетесь в дальнюю дорогу? Не забудьте проверить автокондиционер. Слабое охлаждение или неприятный запах – повод заехать в Лекарсервис. Наши мастера проведут диагностику и при необходимости заправят систему. Федеральная сеть Лекарсервис – ваш надежный помощник на дороге. Улица Менделеева, 143А, 501150.
2: Всем-всем-всем! Рыба Камчатского края, красная икра, морские деликатесы. С 30 августа по 5 сентября. Волжский ТЦ «Волгомол» 0+.
3: Получи достойный заработок. База ВИД приглашает на работу водителей категории Е с зарплатой от 130 тысяч рублей. Кладовщиков, грузчиков. Доставка служебным транспортом. График сменный. Звони 605-085.
4: Шоу, где характер решает все.
5: Вставай, вставай!
4: Новый юбилейный сезон главного спортивного шоу на СТС «Супер-ниндзя».
5: Да!
4: Болей за Волгоград. 6 сентября, 17:00. Для лиц старше 16 лет.
6: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: прогноз погоды на Волгоград-ФМ.
1: В Волгограде облачная с прояснением погода. Дует юго-восточный ветер со скоростью 3 метра в секунду. Температура воздуха днем до +29, ночью до +17.

0: Хит твоего города на Волгоград FM.
1: Реклама.
2: Доброго дня! Вам желает компания «Компьютерные информационные системы».
3: Кто мы?
4: Бизнесмены.
3: Чего мы хотим?
4: Защитить свой бизнес без лишних затрат.
3: Где мы это хотим?
4: В облаке. Без закупки дорогостоящего оборудования.
3: Как это получить?
4: Установить решение «Касперский Endpoint Security Cloud».
3: Подробности на kaspersky.ru.
5: Золотой партнер в Волгограде ООО «КИС». Телефон 98 57 18. Категория 12+.

0: Реклама.
1: ОАО «РЖД» предлагает в аренду торговые площади для организации сезонной продажи мороженого на железнодорожных вокзалах и платформах Приволжской железной дороги. Информация по телефону 8 987 303 27 95.
2: В компанию «Сады Придонья» требуется сервисный инженер сельхозтехники, инженер филиала. Телефон 8 961 086 23 85.
3: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешехода.
4: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
5: Слушай гороскоп каждый будний день. Будь ближе к звездам. С Волгоград FM.
6: Спонсор ООО «Руссоль-Курорт». Санаторий-профилакторий «Баскунчак».
7: Санаторий «Баскунчак». ООО «Руссоль-Курорт». Лечебный воздух. Иловая грязь. РАПА. Скидка в осенне-зимний период до 25%. 8 800 222 7330. Количество предложений ограничено.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Спонсор точного времени ООО «Центр хирургии глаза» на улице Базарова, 20.
1: Твое время. 17 часов. Реклама.
2: У меня что-то со зрением? Или, может, вы забыли нолик в конце дописать? Это вообще реально?
3: Вам не кажется. В Центре хирургии глаза до 30 сентября лазерная коррекция зрения от 10 тысяч рублей за один глаз. Телефон 52 92 92. Улица Базарова, 20.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5.
6: Информационный конвейер. Информационный конвейер.

0: танцуем, поем, радуемся вместе с Кэдди Дикей Бамбалео и с тем, что у нас пятничный вечер. Все, рабочая неделя подошла к концу, и мы тут с вами в этом вечернем эфире. Ну, конечно, будем только в хорошем настроении. В студии я, Виктория Сотникова, я заждалась вас сильно. И да, я уже начинаю скучать, потому что мы расстанемся на выходные. Но ладно. Так, пока что у нас 2 часа впереди, и будем брать максимум, да, того, что у нас есть. И вот, например, впереди уже я могу вам сказать, кто нас ждет. Это будет Кайера, это будет Алекс Уоррен, и через пару минут Дивак уже будет петь песню «Slow Down», так что вам нужно оставаться здесь на волне 101.5 FM и никуда не переключаться, никуда не уходить, а только отдаваться полностью музыке.
1: Волгоград FM.
2: Знаем, что любишь.
1: 101.5.
3: Реклама. Получи достойный заработок. База ВИД приглашает на работу водителей категории Е с зарплатой от 130 тысяч рублей. Кладовщиков, грузчиков, доставка служебным транспортом. График сменный. Звони 605-085.
4: Слышите этот стук? Это ваш двигатель шепчет: «Мне нужна помощь». Не ждите, пока шепот станет криком. В Лекар-сервис мы слышим даже то, что другие пропускают, и найдем проблему до того, как она найдет вас. Федеральная сеть Лекар-сервис. Чувствуем автомобиль сердцем, чиним головой. Улица Менделеева, 143А, 50-11-50.
5: В славянских обоях сегодня для вас. Ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянский» и обои вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
6: ОАО «РЖД» предлагает в аренду торговые площади для организации сезонной продажи мороженого на железнодорожных вокзалах и платформах Приволжской железной дороги. Информация по телефону 8 987 303 27 95.
7: Шоу, где характер решает все.
8: Вставай, вставай!
7: Новый юбилейный сезон главного спортивного шоу на СТС «Супер-ниндзя».
8: Да!
7: Болей за Волгоград. 6 сентября, 17.00. Для лиц старше 16 лет.
9: Раньше поход к грумеру был неприятной необходимостью из-за стресса. Теперь превратился в обычный день.
10: Благодаря «Экспресс Успокоин» все процедуры для вашего питомца пройдут налегке. Просто дайте ему таблетку перед визитом. «Экспресс Успокоин». Стресс надолго? Используйте курс «Успокоин». Покупайте в зоомагазинах вашего города. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь у ветеринарного врача.
3: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Прогноз погоды на Волгоград ФМ.
1: Завтра в Волгограде ожидается пасмурная погода, влажность воздуха 37%, атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба, температура воздуха днем до +30, ночью до +20.

0: Реклама. Доброго вечера. Вам желает электромонтажная компания «Юга».
1: Электромонтажная компания «Юга» предлагает монтаж электропроводки, установку осветительного оборудования, подключение электрооборудования и силовых электрощитов, прокладку кабельной и воздушной линии и многое другое. Работаем с юридическими и физическими лицами. Телефон 8 937 540 94 94.

0: Только что мы слушали Адама, который пел песню «Журек», и я надеюсь, она вам очень сильно понравилась. А еще, кстати, если посмотреть на праздники сегодня, там такой удивительный набор собрался, мне кажется, вы должны его оценить. И это точно какие-то знаки, одни сплошные знаки. Вот, например, День дикой природы. Как раз многие, да, еще не съездили в отпуск, рассматривают какие-то варианты, какие-то поездки. Вот, смотрите, вот вам Вселенная говорит, куда надо поехать. День дикой природы. Потом дальше. День незнакомых дорог. Как раз в незнакомое, неизвестное место нужно съездить. Либо еще можно идти домой, да, новыми путями ехать, да, изведать город, во-первых. Можно в неизвестное место куда-то зайти. Это тренирует новые нейронные связи, кстати, очень полезная история. И еще есть День ленивых мам. Поэтому все мамы, дайте себе возможность отдохнуть этим вечером, посвятите его себе и своим желаниям. Ну и, кстати, можно это делать под хорошее музыкальное сопровождение. Впереди нас ждет Филатов, Карас и Денис Фёрст. Шаполированный через пару минут Карлит и Софи Такер споют композицию «Манхэттен», так что не переключайтесь.
1: Волгоград FM.
2: Знаем, что любишь.
1: 101,5.
2: Реклама.
3: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
4: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
3: Тогда в полипрофиль. Волжский, 205-505.
5: Автосалон «Бульвар». Более 300 проверенных автомобилей с пробегом. Большой выбор, выгодный обмен и честные сделки. Приезжай за своим авто. Автосалон «Бульвар» на парковке «Паркхаус».
6: Думаете, это распродажа? Нет, это настоящая ликвидация в сети магазинов «Обойная сила». Если вы ждали

0: Университетский, 91А, Иштеменко, 36. Предложение действует до 30 сентября 2026 года.
1: ОАО «РЖД» предлагает к продаже нежилое здание площадью 205 квадратных метров по адресу: Волгоградская область, город Котельниково, улица Баранова, дом 13. Торги проводятся по минимально допустимой цене 118 706 рублей. Информация по телефону 8-937-631-87-30.
2: А куда мы едем?
3: Проводить испытания и получать новые впечатления.
4: Ведущие Волгоград FM проведут настоящий тест-драйв автомобилей, бутиков, ресторанов и много чего еще. Они испробуют на себе все, чтобы ты понимал, куда стоит обратиться.
5: Узнай, что мы проверили на этот раз.
4: В эфире на 101.5 и в нашей официальной группе ВКонтакте. Креативный драйвер на Волгоград FM.
6: Спонсор ООО «Спортпроект». Спортивный клуб О2 «Фитнес».
7: Фитнес-клуб О2 приглашает в гости. Хочешь больше энергии, движения и хорошего самочувствия? Выбери свой формат. Йога, групповые программы или тренажерный зал. Первое занятие бесплатно. Фитнес-клуб О2. Череповецкая, 1А. 55-00-34.
8: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: очень грустно, да, что уже вечер, солнце все уходит от нас, прячется. А то такая солнечная композиция играла. Moving to the Sun пели Usually My Angel и Ultranate. Ну и новости у меня есть, кстати, которые тоже, я думаю, явно кому-то понравятся и кого-то обрадуют. И, кстати, если вдруг вы не знали, что посмотреть, вот, возможно, эта киноновинка вам зайдет. Значит, полностью вышел второй сезон «Джентльменов» Гая Ричи. И я ставлю им огромный лайк, что все, сразу все 8 сезонов, все 8 серии вышли. Вот не люблю я, когда по одной серии, вот это раз в неделю, 3 месяца выпускают, пока дошел до конца сезона, уже забыл, чем он начинался. И критикам, правда, настолько сильно зашел, да, этот сезон, что шоу продлили на 3-й сезон до релиза. То есть еще не успели людям показать, а критики уже сказали настолько классно, что давайте делайте 3-й сезон. Вот поэтому бегом, да, смотрите, если вдруг вы уже смотрели первый и ждали, и если вдруг вы еще не смотрели первый, то вот, может быть, надо попробовать, потому что, правда, сериал этот хвалят, я давно про него слышала, и у меня он у самой стоит в списке, да, на посмотрите. Ну, а еще мы с вами делаем что? Конечно же, слушаем классную музыку, впереди нас ждет Том Нови, Лима, Медуза и Хенрик Мамила, через пару минут Dub Dogs и Roof Times, композиция Golden Summer, так что лето, может быть, и прошло, да, но вы не проходите мимо.
1: 101,5.
2: Знаем, что любишь. Волгоград FM.
1: Реклама. Суперцена в гипермаркете «Маяк». Картофель «Новый урожай» 34,90 за килограмм. Гипермаркет «Маяк». ТЦ «Привоз» Красноармейского района.

0: «Авангард» на парковке «Мармелад».
1: Компания «Сады Придонья» приглашает автоэлектрика по сельхозтехнике. Подробности по телефону 8-961-086-23-85.
2: Что главное в машине для женщины? Цвет, скоростные качества, комфорт? Я выбираю машину, в которой мой ребенок будет в безопасности. Автомобиль, в котором полноценно можно использовать детское удерживающее устройство. Водители, помните, перевозя ребенка без автокресла, вы подвергаете его жизнь опасности.
3: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
4: Нужна гибкая черепица? Билдж обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
5: Всем-всем-всем! Рыба Камчатского края, красная икра, морские деликатесы. С 30 августа по 5 сентября. Волжский ТЦ «Волгомол».

0: центрального входа в Парк Хаус. Приходите за праздником.
1: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: знаем, что любишь.
1: 101.5. Твое время 18 часов.
2: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5.
3: Спонсор новостей ООО «Рострубосталь».
4: Информационный конвейер.
5: Здравствуйте. В Сочи продолжают ликвидировать пожар на нефтебазе после атаки беспилотников. Роспотребнадзор проводит замеры качества воздуха в городе-курорте. Об этом Интерфаксу сообщили в мэрии Сочи. Согласно заявлениям властей, в целом системы жизнеобеспечения города, больницы, транспорт и объекты ЖКХ работают штатно. При этом аэропорт Сочи продолжает принимать и отправлять самолеты по фактическому расписанию. Из-за закрытия неба в течение ночи и днем авиакомпании корректируют свое расписание. В Волгоградском Роспотребнадзоре рассказали, как пережить отключение холодной воды в предстоящие выходные. В отсутствие возможности помыть руки жителям Советского, Кировского и Красноармейского районов напоминают про использование кожных антисептиков. Для питья и приготовления пищи стоит использовать только бутилированную воду. Что касается подвоза воды, то воду из цистерн также необходимо кипятить. Отключение холодного водоснабжения начнутся сегодня вечером, возобновится. Ведь подачу холодной воды обещают к 10 вечера воскресенья, напоминает блокнот «Волгоград». Дорогу между региональной трассой Волгоград-Краснослободск и хутором Лебяжья Поляна обещают отремонтировать. В Комитете транспорта и дорожного хозяйства заявили, что в курсе проблемы местных жителей, подрядчику, на балансе которого находится дорога, поручили привести проезжую часть в порядок, пишет В1. Ранее местные жители рассказали, что асфальтированную дорогу за несколько месяцев разместили самосвалы, вывозившие песок. Сроки восстановительных работ пока не названы. Россия может возобновить прямое авиасообщение с рядом стран. В их числе называют Мьянму, куда могут быть открыты прямые рейсы уже через месяц. В Саудовскую Аравию рейсы собираются запустить еще быстрее, до конца сентября, а зимой прямое авиасообщение может быть открыто со Шри-Ланкой. Как напоминает РБК, в августе Россия восстановила прямое авиасообщение с Сирией, Ираком и Алжиром, а в июле с Танзанией и Сейшелами. Всего к началу сентября из России без пересадок можно улететь в 38 стран и направлений. Тем временем Белый дом запустил сайт с мини-играми по мотивам политики Дональда Трампа. Сейчас пользователям доступны 5 аркад, об этом пишет Коммерсант. Так, в аналоге Тетриса игрокам предлагают построить стену на границе с Мексикой. В следующей игре пользователю необходимо управлять белоголовым орланом, который несет в своих лапах новый законопроект. Официальный доллар на сегодня 86,89, евро 100,60.
4: Информационный конвейер. Реклама.
6: Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43 00 20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.

0: вместе с Альфарбан и Рене Миллер зарядились их композицией Body Talk, и я надеюсь, что вы не смогли удержаться от танцев. А в студии все так же я, Виктория Сотникова, здесь уже в 7:00 вас приветствую. И это наш последний час на этой неделе. Поэтому я надеюсь, вы сильно рады тому, что рабочая неделя подошла к концу. Можно отпустить рабочие задачи, отключить телефон и просто уйти и делать все, что вам захочется. Самое главное – наслаждаться этим временем. Столько всего еще впереди на выходные можно запланировать, если вдруг, да, вы этого не сделали. Столько всего интересного переделать, куда-то съездить и так далее. В общем, все у вас в руках, да, все двери открыты. И помним, да, про открытие новых дверей, неизведанных дорог и так далее. Так, ну, ладно, мы идем с вами дальше. Будем слушать Марк Дан, Джованни Ричи, Кэтсай. Через пару минут конкурсель с композицией Right. Так что оставайтесь здесь.
1: 101.5 Волгоград FM.
2: Реклама. Испытай свою удачу.

0: регистрируй чеки в приложении «Друзья акварели», выбирай свою ячейку и выигрывай. ТРЦ «Акварель». Удача ближе, чем думаешь.
1: Акция действует до 18 октября 2026 года. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте акварельцентр.рф. Категория 18+. Подробности на акварельцентр.рф.
2: В «Славянских обоях» сегодня для вас ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
3: В компанию «Сады Придонья» требуются сервисный инженер сельхозтехники, инженер филиала. Телефон 8-961-086-23-85.
4: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98-90-30. 98-90-30.
5: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: Гороскоп. Гороскоп. На Волгоград FM. Спонсор ООО «Руссоль Курорт». Санаторий-профилакторий «Баскунчак».
1: Овны, приходится заниматься решением каких-то давно возникших проблем, о которых вы предпочли бы просто забыть. Тельцы, пусть не все делается легко, вы не сдаетесь, настаиваете на своем и преодолеваете преграды. Близнецы, ко всему, что происходит в этот день, следует относиться спокойно. Оно далеко не так ужасно, как кажется на первый взгляд. Раки, рассчитывайте только на свои силы, даже если кто-то предлагает вам помощь и поддержку, это вовсе не значит, что она будет оказана своевременно. Львы, день связан с серьезными трудностями в общении, особенно в деловом. Переговоры лучше отложить. Девы, не полагайтесь на собственное мнение, сегодня вам будет трудно правильно оценить сложившуюся ситуацию. Весы, удачный день, обещающий большие успехи, практически со всем, за что беретесь, вы справляетесь блестяще. Скорпионы, с профессиональной точки зрения, день удачен, вы энергичны, предприимчивы и полны сил. Стрельцы, подходящий день для начала работы над новыми проектами и проявления инициативы в делах. Козероги, очень насыщенный день, дел много как на работе, так и дома, отдохнуть некогда. Водолеи, первая половина дня требует аккуратности, внимания к мелочам, точности в расчетах. И рыбы, этот день больше подходит для размышлений, чем для какой-то активной деятельности. А это был гороскоп на завтра на Волгоград FM.
0: Реклама. Санаторий «Баскунчак». ООО «Руссоль Курорт». Лечебный воздух, иловая грязь, рапа. Скидка в осенне-зимний период до 25%. 8 800 222 7330. Количество предложений ограничено. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Реклама. Доброго вечера. Вам желает электромонтажная компания «Юга».
1: Электромонтажная компания «Юга» предлагает монтаж электропроводки, установку осветительного оборудования, подключение электрооборудования и силовых электрощитов, прокладку кабельной и воздушной линии и многое другое. Работаем с юридическими и физическими лицами. Телефон 8 937 540 94 94.

0: Стромае и Пом только что исполняли композицию «Mami Your Enemy». И, кстати, Стромае же очень хороший музыкант, очень интересный. У него, как минимум, да, во-первых, вот вы задумывались когда-нибудь о его псевдониме? Как это, что это? На самом деле, это анаграмма слова «маэстро». То есть он буквально взял «маэстро», разделил на две части и собрал в другом порядке. И вот все, получилось вот такое интересное имя. А еще он, смотрите, у него прекрасный, ну, я думаю, многие знают его композиции. У него очень хороший музыкальный стиль. Это не просто танцевальная, да, музыка. Там уже очень много разных жанров, которые соединяются вместе. Это и электропоп, и хаус, и ньюбит. И как это все, такая вот танцевальная музыка, достаточно энергичная, сочетается с самими смыслами композиции, да, с текстами, которые он пишет. Он же поднимает очень глубокие социальные темы. И просто даже ради интереса, если вы возьмете и почитаете переводы некоторых песен, ну, там, правда, очень много всего интересного. И за это его очень многие любят и уважают, что он не боится поднимать, да, какие-то острые темы и так открыто о них говорить еще и в такой уникальной форме. Поэтому обязательно, да, если есть возможность, то, если интересно, углубитесь немножечко. Вообще, очень сильно люблю музыкантов со смыслом и которые очень много личного, да, привносят в свое творчество. Ну, а впереди мы с вами будем слушать Басту и Майя Мишель, Айову и через пару минут Тедди Свимс поет песню «Mr. Know-It-All», так что оставайтесь здесь с нами.
1: Волгоград FM 101.5.
2: Реклама.
3: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
4: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
3: Тогда в Полипрофиль 977-377.
5: Думаете, это распродажа? Нет, это настоящая ликвидация в сети магазинов «Обойная сила». Если вы ждали

0: Университетский, 91А, Иштеменко, 36. Предложение действует до 30 сентября 2026 года.
1: Живи с этим! В утреннем шоу 3-4 на Волгоград ФМ.
2: Спонсор ИП Чулкова Галина Борисовна. Ветеринарная клиника доктора Чулковой.
3: Сеть ветеринарных клиник доктора Чулковой приглашает пройти диспансеризацию питомца со скидкой 20%. Помните, профилактика не только важна, но и дешевле лечения, а со скидкой 20% еще и приятнее. Опытные ветеринарные врачи и оборудование экспертного класса помогут вовремя выявить возможные проблемы. Телефон 504-004. Работаем круглосуточно.
4: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: Ну, как вы думаете, к чему? Конечно же, к концу этого часа Trap Mafia House пели композицию «Mafia Style», да, немножечко так размножилась «Мафия» тут на квадратный метр, но мы с вами все равно впереди будем продолжать слушать классную композицию, да, классную музыку, и в целом в любое время, дня и ночи, включайте Волгоград FM 101.5 и наслаждайтесь тем, что мы для вас приготовили. Находите что-то новое, что-то любимое и так далее. Я желаю вам хороших выходных, хорошего вечера, и чтобы в вашей жизни было все только замечательно и намного больше различных позитивных моментов. А все, что вдруг как-то вас расстраивает, долго не расстраивало, чтобы вы быстро находили только хорошие моменты во всем, что с вами случается. Будем слушать впереди Hurts и Purple Disco Machine, Pink, и через пару минут Baby Rex и David Guetta споют песню Sad Girls. Вот с ними я вас оставляю на ближайшее время. Все, и говорю вам пока-пока и до понедельника.
1: Волгоград FM
2: 101.5. Реклама.
3: Суперцена в гипермаркете «Маяк». Картофель «Новый урожай» 34,90 за килограмм. Гипермаркет «Маяк». ТЦ «Привоз» Красноармейского района.
4: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии.
5: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
6: Так мычит корова. Так работает трактор. Так кричит от радости человек, выигравший в конкурсе «Откуда звук?». Конкурс «Откуда звук?» каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград-ФМ.
7: Спонсор конкурса ИП Иващенкова Людмила Сергеевна. Павильон «Фейерверки» напротив центрального входа в ТРК «Паркхаус».
8: Мальчик или девочка? Узнайте это ярко! Хлопушки, цветной дым и огнетушители, дневные и ночные салюты. Все для незабываемой гендер-пати и идеальной фотосессии. Павильон «Фейерверки» напротив центрального входа в «Паркхаус». Приходите за праздником!
2: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: FM. 101.5.
1: Спонсор точного времени ООО «Центр хирургии глаза» на улице Базарова, 20.
2: Твое время. 19 часов. Реклама.
3: У меня что-то со зрением? Или, может, вы забыли нолик в конце дописать? Это вообще реально?
4: Вам не кажется. В Центре хирургии глаза до 30 сентября лазерная коррекция зрения от 10 тысяч рублей за один глаз. Телефон 52-92-92. Улица Базарова, 20.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Радиоканал «Волгоград-ФМ» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л-номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.
7: «Волгоград-ФМ» в ритме твоего города. 101.5.
8: Информационный конвейер.
9: Здравствуйте. Пожар на нефтебазе в Сочи может осложнить ситуацию с топливом на заправках города-курорта, заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Глава Кубани призвал не допустить такого развития ситуации. Бензин и дизель поступают в край в достаточном объеме, и вся логистическая цепочка должна работать безотказно, заявил Кондратьев в своих соцсетях. Данные о перекупщиках и ситуациях искусственного дефицита топлива на АЗС в руководстве Кубани пообещали немедленно перенаправлять силовикам, пишет «Коммерсант». В Волгоградской области стартует прививочная кампания против гриппа. Как сообщили в Роспотребнадзоре региона, в этом сезоне состав вакцин обновили. В них заменили все три штамма вируса гриппа. Всего в Волгоградской области планируют вакцинировать до 60% населения. Среди представителей групп риска этот показатель составит 75%, пишет КП «Волгоград». В первую очередь прививки от гриппа будут ставить детям старше полугода, беременным и волгоградцам старше 60. Представителями групп риска в Роспотребнадзоре назвали врачей, учителей, а также сотрудников торговли и транспорта. Под Волгоградом подорвали очередную бомбу, которая пролежала в земле со времен войны. Как напомнили в региональном управлении МЧС, ФАП-100 обнаружили во вторник в Краснооктябрьском районе при проведении земляных работ. Саперы вывезли находку в безопасную зону. Подрыв проводили сотрудники пиротехнического расчета Донского спасательного центра МЧС. Обнаружены арсеналы химического оружия императорской армии Японии. Найденные захоронения относятся к периоду Второй мировой войны. Обнаружили опасные находки в китайских провинциях, которые граничат с Россией. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на постпреда России при ОЗХО Владимира Тарабрина. Эксперт отметил, что на ликвидацию обнаруженных арсеналов понадобится десятилетие. Уже завтра с Земли можно будет наблюдать очередной звездный дождь. Это будет один из самых быстрых потоков Эпсилон Персеиды. Скорость метеоров в нем достигает 64 км в секунду. Пик активности звездопада придется на ночь с 9 на 10 сентября. При этом полный период наблюдений за Эпсилон Персеидами растянется на 2 недели, с 5 по 21 число. По словам ученых, точное родительское тело метеорного потока не установлено. Однако им может быть неизвестная комета, период обращения которой больше 200 лет. Официальный доллар на выходные понедельник 86.59, евро 100.57.
8: Информационный конвейер.

0: Генерируй чеки в приложении «Друзья акварели», выбирай свою ячейку и выигрывай. ТРЦ «Акварель». Удача ближе, чем думаешь.
1: Акция действует до 18 октября 2026 года. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте акварельцентр.рф. Категория 18+. Подробности на акварельцентр.рф.
2: Нужны забор жалюзи или штакетник? В Билдж обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.

0: Автосалон «Авангард». Телефон 200-202.
1: Всем-всем-всем! Рыба Камчатского края, красная икра, морские деликатесы. С 30 августа по 5 сентября. Волжский ТЦ «Волгомол» 0+.
2: Думаете, это распродажа? Нет, это настоящая ликвидация в сети магазинов «Обойная сила». Если вы ждали тот самый выгодный момент, чтобы сделать ремонт, время настало. Такой щедрой акции мы не делали никогда. А по кодовому слову «Сентябрь» вы получите лучшее предложение. Магазин «Обойная сила», Университетский 91А, Иштеменко 36. Предложение действует до 30 сентября 2026 года.
0: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: прогноз погоды на Волгоград ФМ.
1: Завтра в Волгограде ожидается пасмурная погода, влажность воздуха 37%, атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба, температура воздуха днем до +30, ночью до +20.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире на Волгоград FM.
2: Здравствуйте, меня зовут Александр. Езжу на дизеле. На работе, скажем так, начали посильнее напрягать, так как нету проблем с дизелем, и надо все-таки выполнять свои обязательства. Вот. И есть свои плюсы, свои минусы.
3: Короче, на работе начали наседать, потому что дизельный двигатель. Типа, давай тогда смотри туда,
4: опять же, вот, кстати, вопрос к нашему слушателю. А вы проверяете вообще, что за дизель вы заливаете? То есть смотрите паспорт, топливо, там еще что-то?
2: Да, конечно, научен уже. 10 лет на дизеле ездим. Но заправляемся на одной и той же заправке у нас. Не буду рекламу делать где. Вот, и поэтому у меня там знакомая работает.
4: Вот. Ну, просто я к тому, что я просто объясню, в чем прикол. Дизелистам, конечно, повезло, так же, как и газобаллонному оборудованию, либо гибридам, везде есть свои «но». Дизелистам повезло, с одной стороны, бензин, ну, топливо можно купить без очередей, но смотреть на качество этого топлива вы обязаны сейчас очень внимательно, потому что стоимость ремонта вашего оборудования влетает в какую копейку, а настройка его еще дороже, поэтому смотри, чтобы не напороться. Ну и начинайте дружить тихоньку с различного рода присадками, которые увеличивают смазывающие свойства солярки, компенсируют какие-то проблемы, связанные с ее качеством и так далее. Вот это, да, придется вопрос, дружить, добавлять.
2: Смотрите, так вопрос то же самое по бензину. Какого качества привозят?
4: Это да.
2: Насколько там 92-й, 92-й, 95-й. Так-то поэтому здесь вопрос по всему ГСМу. Успевают ли они это делать, успевают ли они отрабатывать все те присадки, засыпать тот же самый дизель. Вот поэтому есть свои приколы такие по дизелю, добавление двухтактного масла и всего остального, чтобы дизель не был таким сухим.
4: Тут просто, видишь, вот, допустим, нормальные присадки в бензиновые версии, они там, что-то мы смотрели, мониторили в районе 700-800 рублей за бутылек. А в дизель чуть подороже.
2: Сейчас идет спекуляция очень большая. Бензин, он даже на заправках бензиновых умудряется 95-й продавать по 109 рублей. Краснодар ездил там и по 120 рублей.
4: У меня заправки есть, которые по 190 заправляют, так что это не предел. Вот, спасибо большое за...
2: Есть.
4: Да есть, конечно, никуда не денется.
2: Не отслеживается это и не наказывается. Вот это другой вопрос.
4: Опять же, вот я еще раз говорю, видимо, в нашей стране, вообще, вот я убеждаюсь, пока не встанет человек, который будет прям конкретно за каждым наблюдать, просеивать очередь, смотреть, чтобы не разливали лишнего и заправлялись там, допустим, в определенные лимиты, у нас ничего не произойдет и не изменится.
5: Вот у меня вопрос. Недавно там в интернете ролик видел там одного автоблогера. Он по поводу ликвидности китайских машин на рынке рассказывал, что это одноразовые поделки, каждый год у них там новые версии выходят, и запчастями они не заморачиваются. Вот насколько это вообще правда? И у меня Манжара сама, вот хотелось бы узнать, насколько он ликвидность потеряет.
4: Ну вот вы Манжара, когда покупали, хоть какая-то версия выходила у Манжара рестайлинговая?
5: Вот, ну нет. Сейчас Волга есть.
4: Ну вот, собственно, и ответ. Я расскажу. Конечно, под удар больше всего в потере денег попадают ультрасовременные электрические либо гибридные китайские машины, которые продаются по параллельному импорту. То есть, в частности, Зикры. Это прямо топ-1 потери, включая Лисяны и так далее. Почему? Потому что тут ваш автоблогер прав. Они действительно обновляются как смартфоны. И для людей с деньгами это погоня просто за новой моделью телефона на четырех колесах. И он готов к тому, что она через 2 года подешевеет практически в 1.5, а то и более раз. Но если мы берем сегмент массовый, там потеря в среднем составляет около 20-25%. И это считается нормальным. Вот я на своем примере китайский автомобиль продавал. Я был готов к потере в 35%, учитывая, что у меня был такой сегмент лифтбеков, невысокий автомобиль и так далее. Я покупал машину в 3 года с лишним назад за 2 миллиона 570 тысяч рублей. Продал ее за 2 миллиона 100 тысяч рублей. Это нормальная потеря для автомобиля в этом сегменте. Но это в отличие от корейцев и японцев, как бы потеря. А там, наоборот, как бы машины добавили. Правда, они, конечно, сейчас тоже потеряют, потому что, ну, все-таки это вторичка. Да, и китайский транспорт в целом, как бы, да, он устаканивается, и массовые это модели, особенно те, которые востребованы, ну, сильно не падают. А Манжаро вообще, как бы, один из лидеров вторичного рынка по китайцам. Поэтому здесь я бы не прогнозировал прям потерю большую, но то, что вам придется подужать, допустим, свои интересы относительно тех хотелок, которые есть в голове, и которые люди тешили после такого резкого скачка цен, ну, это вот кто к чему придется готовиться. Подорожания уже такого не будет, чтобы прямо вы могли себе позволить продать машину за те деньги, которые купили. Пока, по крайней мере. А вот, допустим, в других сегментах, ультрасовременных, либо очень узких, таких, как вот у меня, например, там потеря будет чуть побольше.
5: Успокоили, спасибо большое.
4: Ну, я на самом деле не сторонник паниковать на эту тему. Просто так было всегда. Всегда машины теряли при вторичной перепродаже. Это просто был скачок такой резкий, что люди продавали машины дороже, чем они купили. И это было ненормально. А до этого все как мирились. Ну, покупал человек Range Rover, продавал его через год дешевле на 30%. Что-то никто не ныл. Вот, а сейчас, ну, да. Видишь, что китайца купил, продаешь дешевле там на 500 000 рублей. О, все, пец. Все поплыли. Ну, а как? Вы что думали, вы его продадите? Что ли? Это все равно БУ. БУ всегда стоило дешевле. Просто у нас был такой вывернутый вариант этой реальности. Спасибо большое за внимание, господа. Обязательно соблюдайте правила, ну и берегите друг друга.
1: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Эксперт с многолетним стажем Александр Морозов. По будням. Встречка.
0: Реклама. Доброго вечера! Вам желает электромонтажная компания «Юга».
6: Электромонтажная компания «Юга» предлагает монтаж электропроводки, установку осветительного оборудования, подключение электрооборудования и силовых электрощитов, прокладку кабельной и воздушной линии и многое другое. Работаем с юридическими и физическими лицами. Телефон 8 937 540 94 94.

0: Реклама.
1: Суперцена в гипермаркете «Маяк». Картофель «Новый урожай» 34,90 за килограмм. Гипермаркет «Маяк». ТЦ «Привоз» Красноармейского района.
2: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
3: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
2: Тогда в полипрофиль. Волжский, 205-505.
4: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешехода.
5: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
6: А куда мы едем?
2: Проводить испытания и получать новые впечатления.
7: Ведущие Волгоград FM проведут настоящий тест-драйв автомобилей, бутиков, ресторанов и много чего еще. Они испробуют на себе все, чтобы ты понимал, куда стоит обратиться.
8: Узнай, что мы проверили на этот раз.
7: В эфире на 101.5 и в нашей официальной группе ВКонтакте. Креативный драйвер на Волгоград FM.
9: Спонсор ООО «Спортпроект». Спортивный клуб О2 Фитнес.
10: Фитнес-клуб О2 приглашает в гости. Хочешь больше энергии, движения и хорошего самочувствия? Выбери свой формат. Йога, групповые программы или тренажерный зал. Первое занятие бесплатно. Фитнес-клуб О2. Череповецкая, 1А. 55-00-34.
11: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вива.

0: Реклама. Шоу, где характер решает все.
1: Вставай, вставай!
0: Новый юбилейный сезон главного спортивного шоу на СТС «Супер Ниндзя».
1: Да!
0: Болей за Волгоград. 6 сентября, 17:00. Для лиц старше 16 лет.
2: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
3: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Выборы 2026.
1: Силой единства все преодолеем. Вместе победим. Партия «Единая Россия». Номер один в избирательном бюллетене.
2: Партия пенсионеров. За нормальную жизнь для всех поколений. Голосуйте за партию пенсионеров.
3: Партия «Справедливая Россия» за повышение пенсий. Чиновники обещали пенсии в размере 40% от заработка человека, но реальные пенсии почти в два раза меньше. «Справедливая Россия» борется за минимальную пенсию 60 тысяч рублей, ежеквартальную индексацию пенсий, 13-ю пенсию ежегодно каждому пенсионеру. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков.
1: Единство сильнее любых испытаний. Вместе победим. Партия «Единая Россия». Номер один в избирательном бюллетене.
2: Партия пенсионеров. За нормальную жизнь для всех поколений. За доступную медицину. Свое жилье без пожизненных долгов. Образование без поборов. Честную пенсию и справедливые тарифы. Мы все заслужили нормальную жизнь. Голосуйте за партию пенсионеров.

0: Music around right now. This is Martin Garrix in the mix.
1: Реклама. В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
2: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.
3: Выборы 2026.
4: Партия пенсионеров за нормальную жизнь для всех поколений. Голосуйте за партию пенсионеров.
5: Единство сильнее любых испытаний. Вместе победим. Партия «Единая Россия». Номер один в избирательном бюллетене.
4: Партия пенсионеров. За нормальную жизнь для всех поколений. За доступную медицину. Свое жилье без пожизненных долгов. Образование без поборов. Честную пенсию и справедливые тарифы. Мы все заслужили нормальную жизнь. Голосуйте за партию пенсионеров.
5: Силой единства все преодолеем. Вместе победим. Партия «Единая Россия». Номер один в избирательном бюллетене.

0: Выборы 2026.
1: 5 лет назад в Госдуму пришли новые люди. Нас было 15. Достаточно, чтобы изменить многое.
2: Мы добились пересдачи ЕГЭ. Защитили микропредприятия и айтишников от роста налогов. Приняли 230 хороших законов.
1: И главное, показали, политика может быть другой. С доверием и уважением к людям.
2: Потому что люди важнее любых ограничений.
1: Люди для нас вообще прежде всего.
3: Партия «Справедливая Россия» за бесплатную и доступную медицину. Люди недовольны качеством государственной медицины. Не хватает врачей и сотрудников скорой помощи. Специалистов заменяют приезжими. «Справедливая Россия» борется за доступность государственной медицины, сохранение государственных аптек и доступных цен на лекарства, достойную зарплату медикам. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков.
4: Партия пенсионеров. За нормальную жизнь для всех поколений. Голосуйте за партию пенсионеров.
5: Единство сильнее любых испытаний. Вместе победим. Партия «Единая Россия». Номер 1 в избирательном бюллетене.